4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Примерно в 14 милях отсюда, вот здесь, Принстаунская каторжная тюрьма. Ого! Жилых строений очень немного, и повсюду между ними простирается болото. Глухое местечко, Ватсон. Вы уже думаете об этом деле?
3: У меня оно не уходит из головы.
2: Какие ваши соображения?
1: Моторадио представляет.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. Что же, вы уже в курсе последних новостей, что теперь на Моторадио есть еще одна программа, которая называется «Все могут короли». И в этой программе я рассказываю вам о легендарном бренде мотоциклов Royal Enfield. Но давайте оставим разговоры об этом мотоцикле для той программы. А сегодня я хотела бы с вами поговорить о закрытии мотосезона. Но не буду, потому что я на него, друзья, не приехала. И причина вовсе не в том, что я не хотела. Я очень сильно хотела там появиться, хотела... А встретиться с друзьями своего клуба, просто с друзьями, всех обнять, потусоваться на площадке, посмотреть, какой концерт, какие награждения, то есть на все эти активности, которые сделал Мотопетербург, я хотела, конечно, посмотреть, но у меня было приоритетное мероприятие в тот же день. Мероприятие было поэтическое, от нашего бронзового века поэзии и прозы. Это был поэтический музыкальный концерт. Мы его очень давно забронировали, запланировали. Были уже проданы какие-то билеты, были приглашены люди. И два дела в один день, конечно, у меня бы не получилось совместить. Ну, что я вам могу сказать про закрытие сезона? Мне всегда очень смешно читать, просто смешно читать каждый год одно и то же комментарии к... постам про закрытие сезона. А почему так рано? Да мы еще будем кататься там месяц-два. Ребят, катайтесь сколько вам угодно. Никто не заставляет вас закрывать сезон. Что значит закрытие сезона? Это просто повод, это просто праздник. Это повод встретиться, прокатиться, потусоваться. И не нужно относиться к нему так серьезно. Ребят, ну вот я просто, я поражаюсь вот таких, ну я в принципе поражаюсь комментаторам в интернете, и люди несут такой потрясающий бред, что просто мне даже страшно это становится. Но просто городское закрытие мотосезона все-таки это очень массовое мероприятие, и чем раньше оно проводится, тем лучше. Потому что, ну, чаще всего бывает какая-то колонна, бывает прохват по городу, ну и просто люди приезжают на мотоциклах. Ну, давайте делать закрытие в конце октября, в начале ноября, когда уже, не знаю, гололед, осадки, снег, возможно, чтобы все простудились. Большая часть людей просто не приехала, потому что, ну, я, например, уже отношу к себя к так называемым сахарным мотоциклистом, потому что я уже лежала в больнице 3 недели с гайморитом после осенних покатушек, потому что меня продуло. Я больше так не хочу. Я не хочу кататься в некомфортную для меня погоду. Я не хочу кататься под снегом. Я не хочу рисковать жизнью. Я не хочу замерзать. Я понимаю, что, ну, существует термобелье, теплая экипировка, та-та-та. Я про все это вам рассказывала. Но лично мне уже в холодную погоду кататься особо, честно говоря, не хочется. И таких очень много. Соответственно, если делать закрытие прям как когда закрытие, для всех закрытие, то есть когда уже белые мухи полетели, да на него никто не приедет. Ну, или люди приедут на машинах, люди приедут на метро, люди пешком придут. Ну, какое же это мотозакрытие? Поэтому, дорогие организаторы этих мероприятий, все вы делаете правильно. То же самое открытием. Я, например, свой сезон в марте открыла, потому что мне нужно было своего рояля перегнать из салона на парковку. Но был очень теплый мартовский день. Повезло, было плюс 21 градус, светило солнце. Был абсолютно сухой асфальт, и я с кайфом прокатилась. А потом сезон я закрыла, потому что вообще уехала на лыжах кататься на север. Не суть. И открытие, и закрытие делаются максимально какие-то хорошие погодные условия. То есть открытие у нас в мае, когда все-таки асфальт уже прогрелся, когда уже снег, ну, скорее всего, не пойдет в Петербурге, по крайней мере, хотя вот такое бывало в Петербурге, снег на майские праздники. Но тут, к сожалению, угадать невозможно, но не в июле же делать открытие. И с закрытием то же самое. Так что не знаю, я там не был, мед не пил, и по усам мне не текло, но я думаю, что все вы хорошо оторвались. Ну, а вторая тема, которую я сегодня хотела поболтать, ну, не забывайте, что у меня программа такая больше болтология, она развлекательно-поэтическая. Вот, поэтому экипировка. Сейчас, на самом деле, очень много классных и хороших распродаж под закрытие сезона, потому что зимой коллекции будут обновляться. Да, будут еще скидки, будут распродажи, но при этом будет новый привоз товаров, мода-магазины и ту самую куртку мечты. То есть те самые перчаточки, может быть, вы уже просто можете не купить. Их, ну, их как остатки распродадут сейчас осенью, ну, как бы и все. Я вот купила замечательную куртку, коферейсерскую, кожаную, в очень известном мотомагазине. Он нам не платил, поэтому название не говорю, но вы все прекрасные, его, друзья, знаете. Там действительно 3 дня было очень хорошей, классной распродажи. Ну и я же девочка, конечно же, я не смогла не купить в тон куртки, перчатки. Вот так что в новом сезоне будут прям красотка. Аленка Пахоменко, готовься меня фотографировать. Это такой известный мотофотограф, всем рекомендую. Не реклама сейчас была. Вот, и посмотрите, походите по мотомагазинам. Сейчас действительно классные цены. И можно красиво прямо закрыть сезон в новой экипировке, ну или красиво его открыть в следующем году. Так что я советую сейчас помониторить, что происходит. Я могу сказать, что мою предыдущую, мою лучшую, мою самую любимую кожаную мотокуртку я купила прямо в конце сезона, тоже осенью. Мы с моим мотодругом зашли в магазин, увидели эти куртки и просто не смогли без них уйти. И цена была тоже очень хорошая. Вот, мы купили 2 куртки, одну мне, другую ему. Ну, кстати, свою я продаю, если что, потому что немножко я стиль поменяла, теперь больше коферейсеры ухожу, а черная красивая итальянская кожаная куртка с черепами, друзья, женская, уже мне не нужна. Вот, ну, в принципе, это почти все, о чем я хотела поговорить, но немножко нет. Много лет назад написала я одно стихотворение, я тогда еще сама на мотоцикле не ездила, только там двойка покатывалась, вот, свой байк еще не купила, хотя уже были у меня желания и мысли, но действительно это очень давно было, написала стихотворение, выложила его в интернет, и моя очень близкая подруга сделала комментарий, слушай, а ведь это могла бы быть песня. Самое интересное, что это стих стал песней, я, друзья, вы знаете, я очень против нейросетевой музыки,

0: Игорек, буду первый. В последнем ряду, извините, не катит. Пускай дышат в спину фискалы и стервы, и ноги сплетают ползучие гады, а я все равно им назло буду первой. Спросите, зачем? Я отвечу, так надо. Пусть финиш далек, а усталость огромна, в кулак соберусь и открою резервы. Достало быть тихой, достало быть скромной, и я, господа, в этот раз буду первой. И газ до упора пусть кто-то осудит. Звенят, как струна, оголенные нервы. Кому тормозить, мне рвать ленточку грудью. Простите, кто может, но я буду первой. Вот такое вот получилось. Ну все, на сегодня все, дорогие друзья. С вами была Алена Рубин. С удачей вам на дорогах. Слушайте моторадио. Любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история.
2: Как это верно, Ватс?
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1817 году родился Александр Васильевич Сухово-Кобылин. Жизнь была его очень занятной. Один из первых его поступков, привлекших к себе внимание всего света, было возвращение из-за границы с любовницей-француженкой, которой Александр Васильевич снял роскошные апартаменты в центре Москвы. Эта связь длилась 7 лет, после чего Сухово-Кобылин подкинул новый повод для сплетен. Он увлекся графиней Надеждой Нарышкиной. Увлечение было взаимным. Графиня была готова оставить супруга, детей и уйти с любимым. С получившей же отставку француженкой, Александр Васильевич продолжал поддерживать дружеское знакомство, что его и погубило. В один из ноябрьских дней 1850 года Луиза исчезла, а позже ее труп был обнаружен рядом с Ваганьковским кладбищем. Следователь решил не мучиться и объявил виновным в злодеянии крепостного Ефима Егорова, принадлежащего Сухово-Кобылину, постановив, что тот действовал по наущению хозяина. После длительного разбирательства Сухово-Кобылин был освобожден из-под стражи, но паспорт ему не вернули, взяв подписку о том, что он обязуется не покидать Москвы. В расстройстве Сухово-Кобылин написал пьесу, и в 1855 году на московских улицах появились афиши нового спектакля Малого театра «Свадьба Кречинского», что вызвало всеобщую сенсацию. Сами артисты говорили, что аншлаги обеспечила не их игра, а скандальное имя драматурга. Так делаются сенсации.
2: Saint Petersburg. Best.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
6: Женский ответ на моторадио.
7: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
6: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11.00 на Моторадио.
7: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
9: Моторадио, rocking you from St. Petersburg.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Why don't we do it in the room?

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мужчины, они приходят, ну, как бы вот эта привычка, что тебе пихнули, да, иди мери. Вот, а как бы у нас такой подход, и своих сотрудников я тоже продажников обучаю, чтобы коммуникация была именно с человеком, что ему нужно. То есть у нас приходят за мотоциклом, за экипировкой, неважно. Первый вопрос, под какие задачи, что вы хотите, как вы себя видите, да, исходя из этого уже подбирается. Там в ходе разговора я понимаю, что, ну, человек пришел за круизером, условно, да, и подбирает, не знаю, модуляр. Мы стоим, как бы, и понимаем, что, ну, не нужен модуляр человеку, который собирается ездить по городу, да.
2: Как вы с ним разговариваете? Говорите, вот это я тебе не продам.
1: Бывает такое, что, ну, например, приходят первосезонники и такие, мы хотим 921 РР, мы такие, нет.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.

0: Мода Радио.
1: Мода Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Что ж, вот и подходит к концу мотосезон этого сложного 2026 года. Сложного во многих отношениях, и по погоде, и по проблемам с топливом. Многие в этом году отказались от дальних поездок в связи с дефицитом топлива на маршруте. Ну, тем не менее, сезон прошел не без ярких событий и фестивалей. К сожалению, на прошедшем закрытии мотосезона в эти выходные не было традиционной колонны, что как бы символично продемонстрировало, что жизнь байкера сложна и в этом сезоне особенно сложна. Но я надеюсь, что для вас этот сезон сложился удачно, и нас еще ждет теплая погода. Хотя некоторые и так будут катать до белых мух, ну то есть пока не пойдет снег. Кстати, что касается погоды на этой неделе, то на удивление пока не ожидается осадков. А пятница и суббота, по прогнозам синоптиков, ожидаются вообще солнечными днями. Ну а средняя температура воздуха на этой неделе составит 15 градусов тепла. Так что, думаю, какое-то время покататься все еще получится. Ну, в общем, не теряем возможности насладиться покатушками, пока еще асфальт не стал опасно холодным. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 30 сентября, в среду, состоится, полагаю, крайняя в этом году встреча-прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны, как обычно, запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи-прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 1 октября в четверг на отделении переливания крови в Первом Меде по адресу улица Льва Толстого, 19, с 8:30 до 11 утра состоится День доброй крови от общественного движения «СКИФ». Для сдачи крови приглашаются мотоциклисты, автомобилисты, пешеходы и просто хорошие люди. Ну а сдаемся, как обычно, для маленьких пациентов клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. На мероприятии можно сразу же встать в регистр доноров костного мозга. Ну а те, кто не может или не готов быть донором крови, может поучаствовать в сборе канцелярии и нужностей для сундучка храбрости для детей. Доноры, кстати, тоже могут принять в этом участие. Помните, мир такой, каким мы его делаем. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 2 октября в пятницу в клубе «Даглас» по адресу Финляндский проспект, дом 1, состоится концерт «The Queen Pistols Show». «The Queen Pistols Show» – трибьют Queen, группа, которая продолжает создавать настоящий рок-н-ролл, нести шквал живой энергии и воссоздавать легендарные шоу. Группа получила известность благодаря уникальной схожести фронтмена Ласка с Фредди Меркьюри. Тембр голоса, пластика, движение, костюмы легендарного солиста Queen оживают перед вами, когда на сцене The Queen Pistols Show. Я полагаю, найдется много желающих послушать легендарную музыку Queen осенним вечером. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. 4 октября, в воскресенье, в баре The Right Place по адресу Шведский переулок, дом 2, пройдет концерт Nirvana Show. Гаражный звук, яростные гитарные рифы и бескомпромиссная энергия, которая перевернула музыкальный мир. От гимнов, ставших голосом поколения, до культовых акустических баллад. Мы сыграем все, чтобы вы могли сорвать голос вместе с нами. В правильном месте проект Дмитрия Буренина «Киану», посвященный творчеству Нирвана. Киану – это не просто тот человек, который копирует образ, а проживает каждую песню, и в этот вечер они вернут вам ту самую энергию, что сделали Нирвану легендами. Для поклонников творчества группы Нирвана это событие, которое ну никак нельзя пропускать. Кстати, количество мест ограничено, так что поторопитесь купить билет. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. Ну и конечно, как обычно, я напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников в проект «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости! Ну и на этом все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и еще побольше теплых деньков до завершения мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: автосалон. Сервис и продажа.
1: Ну и вопрос ожидаемый, наверное. Вы занимаетесь тюнингом,
2: да,
1: детейлингом и продажей мотоциклов. И по какому поводу больше всего обращаются? По какому профилю из этих перечисленных?
2: Слушай, по поводу продаж это 100% вообще всегда обращаются, потому что всем нужны мотоциклы, все хотят.
1: А все хотят больше продать или купить через вас? Или и так, и так?
2: И так, и так. Я думаю, даже там всякие трейдины предлагают всякую такую историю. Но это... всегда прямо. Вот. По поводу сервиса, это вот предсезонка только, она стреляет, как обычно, громко-долго. Ну, долго это там 2-3 месяца просто ажиотажа, а потом уже звонки такие, о, там, я пробил колесо, у меня двигатель рыганул, помогите, спасите. Ну, то есть, постоянный поток клиентов, продажа, сервис.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Примите меры.
3: Работаем по машине.
4: Мазы и копейки.
5: Дорожная обстановка.
6: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 359 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 1 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7: Хроники путешествий.
8: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня, и я Наталья Луковникова. Продолжаем наше мотопутешествие по Тверской области. И сегодня я расскажу о церкви, построенной в честь Иверской иконы Божьей Матери, которая находится в деревне Лыкошино. До Октябрьской революции этот храм имел другой адрес. Он находился в Новгородской губернии. Уезд назывался Боровический, а село называлось Старая Валдайка. Он принадлежал Новгород епархии и являлся подворьем Валдайского Свято-Езерского мужского монастыря в честь Иверской иконы Божьей Матери. А что же произошло? Деревня Лыкошино возникла в 1851 году как станция Николаевской железной дороги. И первоначальное название поселения – станция Валдайская. А через несколько лет, в 1863 году, ее переименовали в Валдайку. Но и то, и другое название понятно и логично, потому что деревня стоит на реке Валдайка. Но уже в конце 19 века, когда была построена железная дорога через Благое и Валдай, во избежание путаницы в 1899 году станцию Валдайка и прилегающую к ней деревню переименовали в станцию Лыкошино. И церковь, которая была здесь построена, принадлежала к землям Кранида Панаева. В данную местность Кранид Панаев приехал вместе с двумя своими братьями Валерианом и Ипполитом, как раз в связи с прокладыванием железной дороги. Валериан Панаев был инженером-путейцем и был направлен как раз сюда, так сказать, на работу, на строительство участка Николаевской железной дороги. И если Валериан приобрел поместье на реке Шегринке, то Кранид купил усадьбу в деревне Михайловская, недалеко от Лыкошино, говорят, где-то на расстоянии 2 верст, но усадьба вроде как бы называлась Козинской. Деревни Панаевых считались зажиточными. Здесь были и водяные мельницы, и крупяной завод, и вальцевский крупчатый завод и так далее. Ну, наверное, потому что они были инженерами. Еще интересный момент, что сюда, в общем-то, в местные леса, которые были богаты дичью, приезжал поохотиться к своим двоюродным братьям Иван Иванович Панаев с женой Авдотьей Яковлевой и другом семьи Николаем Некрасовым. Иван Иванович Панаев был соредактором Некрасова по известному нам со школы журналу «Современник». С его женой Авдотьей Яковлевой даже у них были какие-то общие произведения. Еще из интересного в деревне Лыкошино есть выявленный памятник истории на улице Дачная, дом 5. Это дом, где в июне-сентябре 1915 года жила семья Ульяновых. Ну, собственно, семья Ульянова-Ленина, да? А, поэтому, ну, я не могу сказать, что я этот дом посмотрела и нашла, где он, но я остановилась около нескольких руин внутри самой деревни. В общем-то, там есть и совсем руинированные, а есть еще и использующиеся здания той эпохи. Например, одно из зданий используется под местный дом культуры. Но, тем не менее, моей целью было посмотреть церковь. Ну и что тогда можно сказать о церкви? До возведения этой церкви Иверской иконы в Валдайке храмов не было, и когда сюда приехал Кранит Панаев, он венчался в 1850 году в походном храме. А приблизительная дата возведения Иверского храма – это 1883 год. Дается она приблизительно. Соответственно, была создана она по типовому и, как говорят, довольно дешевому проекту архитектора Константина Тона, известного нам уже из истории архитектуры Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что это был действительно типовой дешевый проект, и можно даже в Ленинградской области встретить такие церкви, построенные по нему и в других областях. Константин Тон был тоже знаком с Кранидом и его братьями, и церковь, построенная из кирпича в русско-византийском стиле, на самом деле даже сейчас это выглядит достаточно красиво. Вблизи храмового здания возвели и дом для священника с двумя этажами, и другие подсобные сооружения. И в 1894 году на деньги купца первой гильдии Бельтихина Николая была построена в Лыкошино церковно-приходская школа. Он за это был награжден золотой медалью. В общем-то, поэтому до революции деревни братьев, они продолжали быть зажиточными, и кроме вот этой школы, и функционировали там масса лавок, и, в общем, все было хорошо. Когда наступила революция, храм закрыли не сразу, закрыли его в 1930-е годы, и после этого он использовался в качестве склада. С тех пор началось его разрушение, и несмотря на то, что видно, что, может быть, где-то что-то заколачивали во избежание разрушений, сейчас, естественно, уже не сохранились купола, естественно, не сохранились никакие внутренние росписи и никакое внутреннее убранство, то есть кое-где только можно увидеть на польную плитку, ну, собственно говоря, и все. Но выглядит это очень красиво. Поэтому, если вы путешествуете где-то недалеко от Валдая, я вам рекомендую заехать в Лыкошино, посмотреть эту церковь и побольше походить по самому Лыкошино, потому что там тоже есть много интересного. И, в общем-то, село оставляет некоторое впечатление, историческое впечатление о том, как выглядела, как функционировала деревня того времени и что с ней произошло потом. Но, по крайней мере, вот это вот ощущение вы там точно получите. А на этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, с рассказом о деревне Лыкошино и церкви Иверской иконы Божьей Матери Пресвятой Богородицы. До новых встреч, конечно же, на Моторадио. Всем пока.
3: Ты его никак, только вот. Прямо несуйся сбоку, если косо.
7: Если там аккуратно пройди, то...
9: Хроники путешествий.
10: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
11: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1817 году родился Александр Васильевич Сухово-Кобылин. Жизнь была его очень занятной. Один из первых его поступков, привлекших к себе внимание всего света, было возвращение из-за границы с любовницей-француженкой, которую Александр Васильевич снял роскошные апартаменты в центре Москвы. Эта связь длилась 7 лет, после чего Сухово-Кобылин подкинул новый повод для сплетен. Он увлекся графиней Надеждой Нарышкиной. Увлечение было взаимным. Графиня была готова оставить супруга, детей и уйти с любимым. С получившей же отставку француженкой, Александр Васильевич продолжал поддерживать дружеское знакомство, что его и погубило. В один из ноябрьских дней 1850 года Луиза исчезла, а позже ее труп был обнаружен рядом с Ваганьковским кладбищем. Следователь решил не мучиться и объявил виновным в злодеянии крепостного Ефима Егорова, принадлежащего Сухово-Кобылину, постановив, что тот действовал по наущению хозяина. После длительного разбирательства Сухово-Кобылин был освобожден из-под стражи, но паспорт ему не вернули, взяв подписку о том, что он обязуется не покидать Москвы. В расстройстве Сухово-Кобылин написал пьесу, и в 1855 году на московских улицах появились афиши нового спектакля Малого театра «Свадьба Кречинского», что вызвало всеобщую сенсацию. Сами артисты говорили, что аншлаги обеспечила не их игра, а скандальное имя драматурга. Так делаются сенсации. Lifestyle.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Можно ли говорить, что вообще вот этот бизнес, перевозка дорогих, иногда очень дорогих мотоциклов, это такая нишевая история со своими вот нюансами в этом смысле? Потому что действительно, ну, помять чуть-чуть там, или, не дай бог, треснула какая-то пластмасска из-за неправильной обтяжки там крепления, да, то это прямо, ну вот, то есть тут вообще ошибок нельзя допускать никак, как сапер.
2: Вот с этим я согласен, да, потому что вот мы только с вами обсудили среднюю стоимость перевозки по городу, да, и при этом давайте там посмотрим, сколько у нас стоит сегодня ремонтные работы. Вот я, собственно, сейчас отдал в покраску бак мотоцикла, это мне обходится в 20 тысяч рублей. Обалдеть. Если проще, я отдал еще крыло в покраску. Крыло мне там, ну, за счет того, что был комплекс работы, и сделали уже некую скидку, крыло с покраской обошлось что-то порядка 10-12 тысяч, сейчас могу немножко соврать, но там буквально тысячи или две могу промахнуться. Так вот и получается, что если ты закатываешь мотоцикл, и ты, не дай бог, его повредил, то ты вынужден будешь, ну, мы берем на себя такие обязательства, да, мы должны будем клиенту компенсировать затраты, которые он понес, восстановить это крыло. Вот и получается, что даже сегодня при стоимости покраски, если мы зацепим крыло, мы уже потратим больше, чем мы могли бы взять за эту перевозку.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка

0: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
0: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История hard and heavy и heavy metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофонов.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если
13: как-то. Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
14: а дальше, не касается.
12: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
12: «Apple Jam».
0: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Такие, мы хотим 921 РР. Мы такие, нет.
2: Это что такое?
1: Поясни. Это спорт, недолитр его называют. Uh-huh. Вот, но он очень резвый. Uh-huh. Ну, то есть там надо уметь на нем ездить. И как бы да, я бывает, что говорю, я вам не продам. Ну, нет, в другое место идите. Я на себя такую ответственность не хочу брать, потому что я хочу, зачем, чтобы вы ко мне вернулись.
2: Торгуете, зачем такой ужасной техникой?
1: Нет, это же, ну, на определенную аудиторию. Uh-huh. А когда первосезонник приходят за таким запросом, но я просто объясняю, что не нужно так делать. И чаще всего люди соглашаются просто потому, что они не знают. Им не предлагают альтернатив. Им пытаются продать. А мы объясняем, да, что так делать не стоит.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Авторадио. Your lifestyle.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциат.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1817 году родился Александр Васильевич Сухово-Кобылин. Жизнь была ему очень занятной. Один из первых его поступков, привлекших к себе внимание всего света, было возвращение из-за границы с любовницей-француженкой, которой Александр Васильевич снял роскошные апартаменты в центре Москвы. Эта связь длилась 7 лет, после чего Сухово-Кобылин подкинул новый повод для сплетен. Он увлекся графиней Надеждой Нарышкиной. Увлечение было взаимным. Графиня была готова оставить супруга, детей и уйти с любимым. С получившей же отставку француженкой, Александр Васильевич продолжал поддерживать дружеское знакомство, что его и погубило. В один из ноябрьских дней 1850 года Луиза исчезла, а позже ее труп был обнаружен рядом с Ваганьковским кладбищем. Следователь решил не мучиться и объявил виновным в злодеянии крепостного Ефима Егорова, принадлежащего Сухово-Кобылину, постановив, что тот действовал по наущению хозяина. После длительного разбирательства Сухово-Кобылин был освобожден из-под стражи, но паспорт ему не вернули, взяв подписку о том, что он обязуется не покидать Москвы. В расстройстве Сухово-Кобылин написал пьесу, и в 1855 году на московских улицах появились афиши нового спектакля Малого театра «Свадьба Кречинского», что вызвало всеобщую сенсацию. Сами артисты говорили, что аншлаги обеспечила не их игра, а скандальное имя драматурга. Так делаются сенсации.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 359 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 1 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио. И тяжелый день покажется легким.
1: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Evergreen Classics.

0: Всем доброго дня, вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. С вами я, Александр Цыпин, и наш сегодняшний гость, супергость, только что вернувшийся из далеких стран, мотопутешественник Олег Капкаев, известный вам всем. Олег, здравствуй, добрый день.
1: Здравствуйте, радиослушатели, здравствуй, Саша.
0: Рады тебя видеть, мы подготовили расчудесное видео, я так подозреваю, это лишь маленькая часть того, что сделано, наверное, да? И мы как раз о путешествии сегодняшнем твоем и попробуем поговорить, хотя я так догадываюсь, что, наверное, конечно, никакими словами не выразить то, что ты увидел, но, тем не менее, мы будем пробовать это делать. Ну, а для начала, как это было, с какого по какое число, сколько дней и прочее?
1: Две недели мы путешествовали по Гималаям, это именно путешествие по Гималаям, потому что и предгорье Тибета, потому что... Мы прилетали в Дели, двигались потом на автобусе несколько часов, брали мотоциклы в Шимле и дальше двигались уже по горам, весям, серпантинам, вдоль рек, для того, чтобы вообще понять, что такое Индия с этой стороны, что такое Гималаи.
0: А как летели, из Москвы, да?
1: Да, летели из Москвы, конечно.
0: В Дели?
1: Да, в Дели прямой самолет. Сейчас в доступе, каждый день рейс.
0: Слушай, но страна огромная, и люди, не посвященные в конкретику, такие, как я, да, они, наверное, как представляют? Прилетел ты в Индию, но там прямо вот, в смысле, в Дели, но там прямо в Дели никаких Гималаев нет. До них надо еще доехать на автобусе, на электричке.
1: Поэтому мы ехали до Шимлы, где предгорье, и брали там мотоциклы, и уже дальше двигались в сторону Гималаев и в предгорье Тибета.
0: То есть какая-то часть дороги прошла по континентальной Индии, вот этой вот, да?
1: Ну, назовем это так, да. Мы ехали практически 7 часов на автобусе.
0: Ага, так.
1: Автобус мог быть, конечно, и лучше, как мы говорим. Но было достаточно комфортно, удобно. И, конечно, это тяжелый перелет, потому что 6 часов перелет. Сначала до Москвы, потом ты летишь до Дели, потом едешь на автобусах. Попали в некий природный катаклизм, о котором все говорили телевизоры. То есть мы воочию видели, что такое.
0: Вот этот дождь.
1: Мы попали в дождь, который прям затопил вот эти все городки, которые мы проезжали. И мы уже думали с некой тоской, неужели нам придется ехать в такую погоду, потому что ливень, который полностью...
0: Я думал, ты скажешь, вы думали отменить уже все, отменить речи не было.
1: Отменить речи не было, потому что мы же уже приехали, это первое. А второе, мы надеялись, что нас это минует, но дождь так дождь, что мы же приехали ездить.
0: А там что сейчас за погода? Сейчас там осень, весна, зима, что там сейчас?
1: Ну, в горах всегда, я говорю, что в горах всегда весна и осень. Ага. Потому что лето в горах, это достаточно условно, если тебе термометр показывает там порядка 20 градусов, то, по сути, ты едешь хорошо, тепло одетый, потому что и подстежку, и некоторые одевали дождевики, потому что на высоте температура опускается. Ну, у нас два раза была температура приблизительно 5 градусов, когда мы поднимались на перевалы.
0: Но все-таки выше нуля, все-таки, да?
1: Ну, все-таки выше нуля. Но ночью был минус, потому что была изморозь на мотоциклах и была даже подзамерзшая вода. Ну, это когда мы ночевали на высоте больше 4 километров, там, понятно, в общем-то, даже в самое жаркое лето достаточно холодно. А всем интересны же цифры там и так далее. Ну, героических поступков мы не совершали, поэтому самый большой перевал, который мы преодолели, был порядка 5100 метров. Ну, это когда-то это была самая высокогорная дорога, теперь построили еще один перевал, 5800, по-моему, 90 метров или 830
0: погоди,
1: метров.
0: Это прямо дорога, по которой можно ехать на автобусе?
1: Автомобильная, на машине, да? Мотоциклетная дорога, да, она местами с грунтовым покрытием, местами с ямами, местами размыта.
0: Ну, еще раз,
1: но подожди, местами с асфальтом.
0: Это не прямая такая, в гору, знаешь, как на учебниках, гипотенуза такая.
1: Нет, там видео есть, которое характеризует дороги, это тогда, когда ты стоишь сверху на перевале, смотришь вниз, и перед тобой приблизительно десяток поворотов, которые ты только видишь. И при этом еще приблизительно два десятка этих поворотов ты не видишь, потому что они смещены относительно друг друга. То есть все повороты на 180 градусов, и едешь долго.
0: Но все едут с кислородными баллонами, да?
1: Нет, но вот я хочу сказать, что мы ехали, у нас была машина сопровождения, был кислородный баллон, и нескольким человеком, в том числе и мне, однажды он пригодился, потому что горная болезнь, ты от нее не застрахован, и все может произойти с тобой. Плохо, когда это происходит на мотоцикле.
0: Во время движения.
1: Да, хорошо, когда это происходит тогда, когда ты, вот, как со мной, когда я уже приехал в гостиницу, уже мы заселились, я поговорил и чувствую, что немножко как-то какая-то происходит трансформация организма. Ну, просто начала сильно болеть голова, начала меня там тошнить, кружить.
0: Да, дыхалка, то есть дышать.
1: Да, я так подумаю, не пойду уже ужинать, прилягу. Ну, ребята, друзья мои подсуетились, там Азат, в частности, он сказал: не-не, давай-ка без этих, без всего этого. Притащил кислородный баллон, что, 10 минут подышал кислородным баллоном, все, через 20 минут уже
0: как здоровый будто, человек.
1: Да, как будто ничего со мной не было. Также с другими ребятами происходили впечатления такие, которых хотелось бы избежать, но эти приключения, они есть. Потому что у всех организм по-разному, даже если ты спортсмен, но быстрый набор высоты и даже медленный набор высоты приводит иногда к тому, что человек останавливается и говорит: слушайте, что-то мне уже не очень. Ну, а когда не очень, какая езда? Поэтому,
0: вас сколько, до сколько было народу-то?
1: 9 человек нас было, мы ехали, и я хочу сказать, что с нами была девушка, Татьяна, жена нашего друга, которая тоже прекрасно справилась с этой поездкой.
0: Ага.
1: И хотя были дороги местами, для настоящих мотоциклистов, я бы назвал это так, потому что вот два дня у нас было покатушек, когда мы ехали по чистому грунту с ямами, с засыпанным щебнем, с огромными камнями, и когда нам приходилось, не утрируя, не для красного словца, там есть вот фотографии, видео, там если люди смотрят, вот как раз это видео, когда нам приходилось объезжать машины буквально полметра от пропасти, где нет никаких ограждений, по крупным камням, по большим, потому что, пробка, там два грузовика не могли развернуться друг с другом.
0: Вы, конечно, неистовые.
1: И соответственно,
0: нам... Там дети даже бегают, смотри-ка. Да.
1: Дети — это... Очень много рабочих из Непала, из Бангладеша приезжают туда, делают дороги, потому что дешевый рабочий труд, все делается вручную, очень много женщин, но детей куда? Детей они тащат с собой. И, конечно, на это больно смотреть, потому что маленькие дети, еще они сидят на обочине, смотрят, как заработают взрослые, пытаются там что-то играть в какие-то свои уже совсем не детские игры. И
0: еще такие пейзажи, ни травинки нет, смотри, камни.
1: На высоте 4 километров птиц даже мало летает, если ты помнишь об этом. И да, несколько моментов было, когда мы ехали, и такое ощущение, что ты едешь по Луне, потому что такой серый цвет, а впереди там какие-то вот снежные шапки, хотя сейчас не сезон, все равно снег на высоте там 5, 6, 7 километров лежит, и ты едешь действительно, как будто у тебя перед тобой лунный пейзаж. То есть внизу какая-то обмельчалая речка, которая, кстати, поднимается на 10-15 метров, когда полноводье, и видно следы эти, и видно, как вот мы были в городках, которые нам пока люди показывали, что вот там эта речка, которая там течет, что-то там
0: ручеек
1: в ущелье, да, чуть больше большого, ее реально там можно перейти, наверное, там по колено, по пояс, и говорят, а вот, кстати, вот все, что вот эти палатки по берегу, это все было снесено весной, потому что как бы вода поднималась там практически на 15 метров и сносила там пол городка. Сейчас же в Непале такая же трагедия, как бы.
0: А вы же на каких на шоссейниках, модели не будем называть,
1: мотоцикл? Это мотоцикл такой, назовем это псевдоэндуро, который приспособлен для езды, он не быстрый, достаточно тяжелый, и резина у нас была не эндурная, но тем не менее он показал себя достаточно хорошо. И
0: ничего не поломалось?
1: Привез там, конечно, все ломалось. Я сделал отдельную передачу, там много записывал, сделал отдельную передачу, именно как вел себя мотоцикл, что в нем ломалось, потому что некоторые вещи для меня были откровением. Ну, это прямо откровением. И об этом можно говорить с горечью, можно говорить со смехом, но это откровение.
0: То есть, когда сломалось, и ты понял, как это было сделано, то ты пришел.
1: Или там, когда сломалось то, что, в принципе, я даже не понимаю, как это могло сломаться, ну, условно, либо как починилось то, что, как бы, как это могло починиться. Это такие смешные вещи, я прямо отдельную передачу об этом сделаю, потому что, ну, это интересно. И самое главное, что в этой поездке, что мне понравилось, и я, кстати, приглашаю всех, мы будем, это был такой некий уже отшлифованный маршрут, немного измененный, для того, чтобы в полном смысле слова оценить, что такое Гималаи, что такое Индия, а самое главное — погружение в культурно-религиозную составляющую Индии. Потому что просто ехать и наматывать километры — это достаточно просто, и если ты там прямо хочешь ехать, ну, в конце концов, можно ехать по Каду, по МКАДу и по кругу.
0: А религия прямо разлита в этой стране, наверное, или как?
1: А религия, если углубиться и начинать читать об этом или каким-то образом изучать этот вопрос, то, конечно, вся Индия построена на религии. Это индуизм и, конечно же, буддизм. И для многих будет откровением, что, допустим, там часть Гималаев, по которым мы путешествовали, это в большей степени буддизм и мусульманство. А основная религия в Индии — это, конечно, индуизм. И много всевозможных тонкостей, которые несут в себе пояснение этой религии.

0: совершенно немного, их даже не разрушили.
1: Действующие.
0: Да, действующие, да? Как бы, и этот храм не был разрушен во время, тогда, когда было, были волнения или там противостояния в Тибете, были в храме, в котором там медитировал гуру Ринпоче, и там остался след его ступни, как бы там. Посетили мечеть, что тоже немаловажно. Раньше считалось это паломничество в эту мечеть, и молитва там приравнивалась к хаджу в Мекку. То есть там хранится волос из бороды пророка Мухаммеда. И когда ты посещаешь такие места и общаешься с местным населением и читаешь что-то, это мы ехали по местам, по которым путешествовал Рерих. Угу. И его картины, ну что, мы встречали...
1: Вы прямо видели эти картины?
0: Мы прямо... Я больше это скажу, что мы встречали из-за продуманного маршрута, из-за расположения гостиницы, то есть мы прямо в окно встречали рассвет, когда солнце вставало из-за священной горы Кайлас. Это, кстати, дорогого стоит, хотя, ну, у нас были сомнения, то есть пришлось в эту гостиницу подниматься по такой дороге. Там, никаких, мы еще только ехали всего несколько дней, там, никаких светских тебе развлечений, там, только яблоки на деревьях. Там, достаточно холодно было. И когда, конечно, бонусом ты видишь, когда вдруг разогнались облака, мы в облака туда заехали, разогнались, и ты видишь перед собой Кайлас, тому как удобно, эту священную гору, и потом, утром, ты снимаешь и смотришь, как восходит оттуда солнце, выходит, ну, конечно, это стоит того, для того, чтобы ехать, потому что, ну, это эмоциональное.
1: А ты стал чуть-чуть индуистом немножко?
0: Нет, я не стал ни буддистом, ни индуистом, но... вся культура, которая была...
1: Она производит впечатление.
0: Она производит впечатление, так, особенно тогда, когда ты погружаешься в нее. Когда ты там почитал там путевые заметки Рериха. Тогда, когда ты почитал там некую историю религии Индии, там, ну... Всевозможные фигуры, которые там есть, там, начиная там, от Кришны, Шиву, Кали и так далее, это же для нас просто названия, которые ничего не говорят.
1: У нас еще Маугли, мы еще смотрели
0: Да.
1: Тоже где-то
0: это,
1: там.
0: Это, кстати, очень масонский мультфильм, и все там правила масонов, там все прописано. Опять-таки, даже тот же Маугли мультфильм, и когда ты смотришь, что значит, и читаешь, и узнаешь от первоисточников, там, что значит эти символы для Индии, то ты начинаешь понимать, что, в общем-то, этот мультфильм-то... Сама книга не мультфильм, а книга. Сама книга написана не просто так.
1: Ну, и... такая шовинистическая, националистическая.
0: Нет, она не то, что шовинистическая. Эта книга дает... основы и взгляды на жизнь и структуру уклада в Индии.
1: Ну, это же писал колонизатор, правильно? И у него свой взгляд,
0: конечно,
1: да, на
0: конечно,
1: это дело, да?
0: Конечно.
1: Правильно.
0: И вот когда посещаешь места, там, посвященные буддизму, ну, то есть там буддизм для нас религия такая, оно, хотя по всему миру буддизм распространен гораздо больше, чем в Индии. Ну, всего 3% буддистов в Индии. Ну, а по всему миру распространен гораздо больше. И когда ты сталкиваешься напрямую с этим храмом, там, или с настоятелем, который один в этом храме, там, на высоте 4,5 километра, вот он там служит, люди туда приходят, паломники, и когда ты внутри этого храма, и вот он показывает тебе те свитки, в которых описано там, как чья-то жизнь, или описано, как, что происходило, и ты задаешь наводящие некие вопросы, и тебе просто все интересно, и вдруг узнаешь, оказывается, что Христа буддисты признавали, потому что, как выяснилось, он был... с их точки зрения, там, на им буддийском собрании, там, их было несколько, как же назывался, собор. Mm-hmm. На буддийском соборе выяснилось, что он был одним из лучших толкователей Будды, учения Будды. Ну, для меня там это было открытием. То есть я, кстати, никогда не сталкивался.
1: То есть нашего Христа они там знают.
0: Вот да, так еще, вот, да. Более того, мы посетили погребление места Христа, то есть на месте погребления Христа. То есть он же не умер же тогда, как бы воскрес и так далее. Да. Но потом он прожил еще 120 лет.
1: И еще
0: по
1: раз
0: всем писаниям.
1: И еще раз погребли. Да.
0: Его погребли там, и на месте этого в Индии стоит в Шринагаре храм. И как я скажу, что...
1: Христианский.
0: Нет, а, буддийский. Да, да, и там на его...

0: месте стоит храм, да. как бы, да, и нет, буддийский. И это мусульманское место, кстати.
1: Погоди, погоди. То есть, получается, вы ехали, наверняка ваш гид вам сделал какой-то был план, да? Что конечно, мы доезжаем там изо дня в день, там-то ночуем, там-то смотрим вот это, там
0: конечно,
1: вот это.
0: Конечно.
1: И получается, что по пути вы заезжали во много мест, связанных именно вот с культурой.
0: Конечно, это прежде всего, эта поездка была на этом построена, на том, чтобы мы погрузились. Ну, потому что просто как райдинг, как-то, или там просто каталка, это неинтересно. Когда ты погружаешься в культуру, когда ты живешь в таких местах, там мы жили во дворце там, Махараджи, ну, в одну из ночевок. Это старый дворец, которому больше 100 лет, и который сохранил все интерьеры.
1: 100 лет?
0: Больше 100 лет ему.
1: И как бы... Я думал, скажешь там, 1000. Ну,
0: нет, мы посещали храмы, которым больше 1000 лет. И все сохранилось так, как там было, потому что труднодоступные места, закрыты для туристов, но есть доступ благодаря там, каким-то связям, каким-то знакомым, и просто потому, что ты открыт для того, чтобы черпать это новое. А в принципе, эти люди же, они, особенно в Индии, там, они открыты, а в Гималаях и там в предгорье Тибета тем более, потому что суровые условия, людей мало, нужно со всеми общаться, чтобы либо помощь, либо помочь другим. И очень много для себя, я там много книг читал про это, там пытался там понять, Рериха я перечитал, потому что у него хорошие путевые заметки про Гималаи. Но когда ты сам сталкиваешься, что я хочу сказать, вот я был первый раз в Индии в 2003 году, это больше 20 лет, и потом я был в 2012 году в Индии, в Сикиме, в Бутане, и когда теперь мы столкнулись с той Индией, которая есть, я скажу, это прямо совершенно две разных Индии, которая была там.
1: Видно прямо развитие, да?
0: Это прямо видно не то, что вооруженным, невооруженным глазом, потому что...
1: В чем выражается?
0: Выражается в дорогах, которые они построили, выражается в инфраструктуре, которую они настроили, выражается в общении людей, сотовой связи, очень много там хомстей, они называют это, там гостиницы.
1: Все в джинсах, все слушают Rolling Stones.
0: Очень много людей, которые носят европейскую одежду, к сожалению, убивая этим свою культуру. Очень много людей, которые непрерывно висят в мобильных телефонах.
1: Как у нас, да?
0: Да, очень много людей, которые заняты в обслуживании туристов и уже отношения,
1: Потребительское
0: к этому, как бы. Очень много мотоциклистов, которые там путешествуют, местных мотоциклистов. Я не говорю европейцев. Европейцев мы тоже встречали, но немного. Но очень много местных мотоциклистов, которые путешествуют по Индии.
1: Клубы есть? Видел там прямо MC?
0: Не MC, там разные нашивки у них. И если раньше мотоциклистов местных практически не было, просто это было утилитарное транспортное средство, то теперь очень много молодежи именно путешествует. Вот по этой, допустим, в самой высокогорной дороге в мире. То есть мы встречали массу индийцев, которые ездят там на разных мотоциклах, на стареньких, на новых, там на те мотоциклы, которые там уже они сегодня-завтра умрут, или они доедут и сбросят их в пропасть, но они ездят, и они рады общению. Основной вопрос же всегда еда, которая существует в дороге. Еда и жилье. С едой, конечно, в Индии для тех, кто не любит острое, есть вопросы, как я говорю. Потому что даже когда ты просишь в обыкновенном месте, я не говорю, понятно, что в приличном дорогом отеле там как-то под тебя еще могут подстроиться. Хотя тоже, знаете, так сомнительно, когда ты говоришь, что не острое, они говорят, да, конечно, не острое. Но не острое для них является для нас острым.
1: А там какую-нибудь свинину заказать?
0: Нет,
1: буженину?
0: Невозможно. Нет? Курица была зачастую, в некоторых местах была говядина, но это уже... Даже не говядина, а баранина, потому что говядина священная корова, в общем-то, там они это не практикуют. А вот в Пенджабе, в Шринагаре, где мусульманские штаты, где 100%
1: населения... Так а вы были и в Пакистане, получается?
0: Нет, это граница с Пакистаном, это индийский. Там была спорная территория, но это индийский штат. И там, конечно, 100% мусульман, и там, в общем-то, есть и баранина, там нету. Гораздо меньше развито вегетарианство и все остальное. Но, тем не менее, еда по-прежнему острая, и радуешься, конечно, два раза. Тогда, когда ешь, и потом, когда уже не ешь. Назовем это так.
1: То есть специфика прямо вот она вот сразу такая, да?
0: Настолько специфична, что надо если вы не едите острое, надо прямо об этом говорить все время. Но все равно можно найти какие-то там рис попроще, там лапшу попроще, чтобы они туда не добавляли.
1: Эти страхи, что там столько болезней, что нужно обязательно привиться, обязательно с собой всякие там пить лекарства.
0: Мы лекарства употребляли некоторые.
1: То есть препараты специально.
0: Только для высоты. А по поводу антисанитарии, да, конечно, там, в общем-то, не надо пить сырую воду, не надо есть фрукты, которые не очистили вы кожуру. Надо мыть руки постоянно.
1: Но у вас никто не заболел, слава богу, да?
0: У нас никто не заболел, потому что мы соблюдали обыкновенные меры предосторожности. Там протирали спиртовыми по этими салфетками там приборы,
1: то есть вот это
0: которые мы
1: не
0: ели.
1: Шутки в этих
0: краях. Нет, это не шутки. Угу. Ну прям совсем не шутки, потому что в прошлый раз, когда мы ездили, ну я все эти не шутки один раз на себе уже в последний день, так-то увидел, как что с ребятами происходит, которые вдруг что-то решили попить свежевыжатого сока или там съели что-то не то. Это прямо печальное зрелище. Хотелось бы ехать, а не созерцать двери неких заведений.
1: Пока вот вырисовывается такое описание, что вы ехали во всякие там интересные места, где есть интересные пейзажи, и по пути заезжали в храмы.
0: Почему не только в храмы?
1: Да. Но там же есть Болливуд, там есть, ну я не знаю,
0: мы были в городке, где снималось очень много фильмов из Болливуда, потому что дешево, антураж. Мы не были в равнинной Индии, потому что цель была Гималайя. И основная цель была это увидеть горы.
1: Именно горы, понятно, да.
0: Скажу, что это лучшие горы, которые я видел когда-либо, но с точки зрения езды. Потому что достаточно комфортные дороги, безопасные. Ну, есть места, где можно найти себе приключения, но если ты как бы нормально водишь мотоцикл, следишь за дорогой, а не отвлекаешься, первое время очень сложно не отвлекаться, потому что такая красота у тебя на каждом метре. Но ты всегда выбираешь этот компромисс, то есть, чтобы отвлекаться и на дорогу, и на то, что окружает тебя.
1: Слушай, а вот желание сфотографировать, наверное, все время есть? Или
0: конечно,
1: видео
0: всегда. Можно снимать видео непрерывно, потом это пересматривать тысячу раз, потому что,
1: судя даже по кускам. Вы как-то ехали, GoPro какое-то у всех?
0: У многих были GoPro, кто-то снимал на телефон, кто-то снимал фотоаппаратами. То есть, конечно, потому что этого не избежать. Видели там тысячелетних ледников, которые там свои язык расположили прямо до дороги, или там та же священная гора, там, как это не запечатлеть, чтобы потом поделиться этим с друзьями. Погода, всегда же тоже интересует погода. В горах, конечно, все время холодно, то есть основной путь проходил на высоте там порядка 3-4 километров, и понятно, что все ехали в куртках, все были одеты, потому что без этого просто холодно. То есть 12-16 градусов, иногда до 20, но в горах, когда ты едешь на скорости, в общем, даже 20 градусов тебя просто бодрит.
1: Но это лучше, чем все-таки в пустыне, да, совсем в жаркие.
0: Слушайте, это просто другое. Просто другое, как бы. Повезло то, что не было сильных дождей, попадали в дождики такие мелкоморосящие, потому что броды, тем не менее, все равно есть на этих дорогах, хотя это вроде как магистральная дорога, и то есть можно ехать и, допустим, попасть вброд.
1: Давай отпрыгнем немножко назад к моменту организации самого вот этого путешествия всего. Документы, визы, билеты.
0: Визы очень просто. Электронные визы можно сделать централизованно, можно сделать самому на сайте.
1: Просто электронное письмо посылаешь?
0: Присылают, потом ты посылаешь фотографии, письмо с описаниями, и они тебе, присылают визу. Ага. Очень сложно передвигаться в аэропортах. Очень много там условностей, которые быть должны.
1: Но заблудиться легко, если без гида, да?
0: Нет, не заблудиться легко, просто очень много условностей там. Нельзя спутниковые телефоны, нельзя дроны, нельзя зажигалки и электронные сигареты ни под каким видом, ни в каком, ни в багаже, ни в ручной кладе,
1: нигде. Это все нарушение,
0: и ты можешь просто никуда не уехать. Кроме этого, все электронные приборы во всех аэропортах, мы летели еще местными авиалиниями обратно, ты обязательно должен положить в отдельное место и все их предъявить.
1: Ты имеешь в виду смартфон, там, iPad?
0: Все, смартфон. Фон, зарядки, наушники, все, что имеет аккумулятор, вообще все, что имеет связь с электроникой, ты должен предъявить.
1: Но это антитерроризм, да?
0: Я думаю, что да. Они это очень пристально проверяют, все прямо буквально трогают в руках, рассматривают это все. Я приобрел там тибетские бусы, огромные из кости вырезанные черепа.
1: Настоящие из кости настоящего тибетца.
0: Ну, меня хотели не пустить в самолет, потому что нельзя. Так, типа, это похоже на оружие, тяжелый предмет, и мне пришлось дойти до старшего с помощью друзей, объяснить ему, что сейчас я могу их разобрать, отдать. Он сказал, ну ладно, тебе эти туристы, езжайте. А так прямо зажигалками вообще, то есть никаких разговоров нет. Если у тебя зажигалку вдруг случайно обнаружили, какая бы она ни была, пустая, красивая, дорогая, в багаже все, багаж снимается, ты не полетел.
1: А что там с полицией, с правоохранительными органами вообще?
0: Очень много в этих местах, очень много военных, очень много полиции, потому что это граница с Пакистаном. Ага. А как известно, у них
1: вот там... Как это выглядит? Какие-то блокпосты или что?
0: Блокпосты, да? Останавливаются на блокпостах, получая специальное разрешение, что там проехать заранее.
1: То есть они останавливают всю группу, да? Там всю группу. Ваш главный идет там...
0: Идет с бумагами, ага. Показывает бумаги, показывает... Мы оформляли несколько разрешений для того, чтобы туда проехать. Идет, показывает, полиция сверяет номера мотоциклов, иногда запрашивает паспорта, но у нас были ксерокопии, поэтому они смотрят. И потом, типа, езжайте. Ну, по-разному. Это время занимало иногда, когда всех устраивали копии, там, и не нужно писать в специальную книгу, какая есть компьютер, там, потому что по-разному. У кого-то есть компьютер, у кого-то нету. Иногда это занимало там 10-15 минут, иногда это занимало там полчаса 40 минут. То есть, ну, были варианты, когда мы там стояли, ждали достаточно долго, потому что они сверяли все документы, все номера виз, там, все паспорта, все номера мотоциклов, ну, потому что это безопасность. Это прямо блокпост, на котором стоят военные, полиция.
1: Ну, прямо все с оружием.
0: Все с оружием. Очень много там во всех городах полиция ходит с оружием, и военные ходят с оружием. То есть там мы видели, как учения там происходят со стороны. Вот как раз там мы ехали прямо вдоль границы с Пакистаном, там несколько километров, там 6-7 километров до Пакистана.
1: А, так получается, Пакистан визуально видно.
0: Да, конечно. Ну, за хребтом. И либо хребты, которые расположены в Пакистане.
1: Слушай, а были какие-то места тревожные именно с точки зрения какого-то криминала? То есть вы проезжаете какое-то место, и оно какое-то такое?
0: Нет, Индия вообще достаточно безопасная страна, и полиция там ходит с палками, которые гоняют местное население.
1: Ну, вот. Не как в Мексике или там в Бразилии?
0: Нет, совершенно местах, не так. Нет? Очень такая лояльная. Мы вечерами и ночами там гуляли, там и катались на лодках, и ходили по городу. Я там ходил, то есть я там не поехал в гостиницу, когда там все собрали. Сказал, я пойду пешком гулять. Вышел прямо в месте, где это было уже в Шринагаре, где мусульманский город. И, ну, прямо вот, назовем это так, прямо сердце города, где там какие-то ремесленники, нету никаких туристических магазинов. Ну, на меня смотрели так, ну, очень доброжелательно.
1: Какой-то белый, да.
0: Ну, типа, идет какой-то человек, там, ему что-то интересное, что-то спрашивает. Ага. И там, ну, такое, как бы, достаточно безопасно. А в таких городах, как, которые туристические, там, типа, Манали, там, и так далее, там-то вообще безопасно. Там одни очень много туристов. Я там был 20 лет назад, и я скажу, что, ну, прямо... Город, просто город стал, я даже некоторые прямо даже думал, здесь ли я. Дорога очень изменилась. И вот Вадим, наш гид, говорил, так нет, все построили здесь, сделали.
1: Слушай,
0: вот так.
1: Ну, пока нас никто не слышит, а какие-то злачные места,
0: какие в Индии злачные
1: красных фонарей, ну я не знаю.
0: Нет, это все в Индии, чуждо, назовем это так.
1: Такого нет ничего, что ли?
0: Нет, можно сходить в кинотеатр, можно посетить какую-нибудь там кальянную, там еще что-нибудь, а так-то нет.
1: То есть вот эти все развраты ужасные.
0: Развраты, вот это, наркотики.
1: Это все в Европе,
0: проституция,
1: пожалуйста.
0: Алкоголь. Это все не здесь. Да. Ну что, алкоголь даже не продают в Кашмире. То есть это как бы запрещено. Ну, конечно, его можно купить, если очень захотеть. Но это все такое.
1: Ну, слушай, ну взрослые люди, ну какой алкоголь уже? Вы же поехали, у вас цель другая же, правильно?
0: Согласен.
1: Водки-то выпить, господи, ума не надо. А вот туда добраться. Слушай, ну а в целом ощущение... Ощущение радости от увиденного и одновременно горести от потраченных денег?
0: Нет, я скажу, что это была одна из лучших поездок с точки зрения погружения и познавания в моей жизни.
1: Будет у тебя какой-то отчет? Вот людям интересно.
0: Конечно, я буду сейчас делать передачи. Более того, мы готовим несколько туров. То есть теперь можно будет поехать вместе с нами. Угу. Всем, потому что маршрут откатан, и я считаю, что это один из лучших маршрутов, который можно
1: расскажи
0: за две недели.
1: Расскажи про этого парня, вот Вадим, да, который вам все организовал. Да, да. Что за человек?
0: Ну, с ним давно мы поддерживаем связь.
1: Ну, в смысле, там живет, да?
0: Он большую часть времени живет там и в России. То есть, ну, в половину он очень увлечен Индией. С 95-го года он часто там находится и знает все изнутри.
1: То есть человек, говорящий на местных языках, да?
0: Ну, его очень хорошо понимает. Он очень много знаком с разными местными, которые могут провести в какой-то храм или дать какое-то направление, или там организовать какую-то встречу, что достаточно, ну, когда ты со стороны, это сложно организовать. Ну, то есть ты будешь жить там, где тебе придется, или то, что ты забронируешь через Booking. Это всегда немножко не то, потому что, ну, как узнать, что многие пишут, что это там отель с видом. Но не очень много отелей, когда у тебя в окно поднимается солнце и закаялся.
1: Ну да.
0: Да, это как бы этих отелей немного, хотя бы.
1: То есть человек, который вам помогает, он все там знает уже много лет.
0: Да.
1: И все вот эти вот связи там нужные тоже присутствуют, да?
0: Да.
1: Все эти аренды там.
0: Поэтому не будет в следующих поездках, которые мы будем организовывать и которые уже сейчас планируем, не будет того самого холостого времени, когда ты мечешься или суетишься для того, чтобы что-то увидеть максимально или проехать наиболее красивые места. Потому что, ну, эффективность потраченных денег 100%. Это всегда важно.
1: Нельзя не спросить, как себя вел наш замечательный друг, товарищ, господин Новиков.
0: Ну, мы с Александром и с Азатом, которые были, собственно, перед
1: нами. Да-да-да, и Азат.
0: Ехали вместе, там большая команда была у нас из клуба «Роллинг Анархия», поэтому...
1: Никто не подвел,
0: все в порядке. Все вели себя очень хорошо, ехали очень уверенно. Я думаю, что на днях или раньше, возможно, они придут и сами об этом расскажут, когда у них будет время.
1: Да, ну, слушай, ну, невозможно все охватить в общем, таком ограниченном эфире, наверное. Что относительно того анонса, что ли, который ты сделал? Ты говоришь, будешь делать, может быть, какую-то серию более предметных рассказов?
0: Да, будет серия передач, я думаю, что достаточно длинная. Будет подробное описание тура, который будет организован и будет организован несколько раз. Будет подробное погружение в, назовем так, этнокультурную составляющую Индии, которую многие пропускают, потому что, ну, у многих же Индия, там, знаете, беднота и грязь. Ну, на самом деле, все это не так, когда ты погружен. А когда ты все это смотришь из дорогого автобуса в Дели, наверное, местами тебе это так и кажется.
1: Слушай, а народу много вообще? Вот,
0: два миллиарда.
1: Я понимаю, да.
0: Два миллиарда.
1: Ну, вот так выходишь визуально, и там меньше 10 тысяч никак не получится увидеть.
0: Нет, мы же были в таких местах, где, во-первых, население не очень большое, потому что труднодоступные места и трудно обеспечивать себе жизнь. А в Дели или там в каком-нибудь...
1: Ну, слушай, ну, гигантские там, города.
0: Да, конечно, очень большие города.
1: Больше, чем Купчино.
0: Да. Купчино это, в принципе, поселок.
1: Да.
0: Купчино это поселок.
1: Интернет везде?
0: Интернет не везде, потому что у них специфика. Мы брали местные сим-карты. Я пользовался нашим оператором, с которым предстоит теперь разбираться. Интернет не везде, потому что некоторые сим-карты, которые куплены в Дели, не работают на большей территории, там, где мы ехали, и наоборот. И хотя в гостиницах интернет есть везде, если захотеть.
1: А по дорогам там уже сложнее.
0: Просто иногда в гостиницах не бывает света, электричества, и либо генератор включается, либо не включается, как бы... А по дорогам, конечно, интернет не везде. Но телефонная связь в основном есть.
1: Слушай, ну, мы рады, что ты живой, здоровый, и никаких вирусов и прочих там неприятностей с тобой не произошло. Давай, наверное, на этом тогда и закончим на сегодня, да? Продолжим в будущее достаточно скорое,
0: конечно,
1: время.
0: Конечно.
1: И вот завершая, так сказать, вот тем, кто таким сомневающимся, стоит ли вообще смотреть в ту сторону путешествия, потому что это, ну, как бы страны
0: третьего мира. В эту сторону стоит смотреть, если вы едете с проверенными людьми, с правильными маршрутами, с правильными направлениями. А самое главное, с правильной установкой в голове.
1: Если это все соблюсти, стоит оно того?
0: Стоит.
1: Буду путешественник Олег Капкаев о путешествии в Гималайи и о пребывании неподалеку от пакистанской границы, да, был в эфирной студии. Спасибо большое, Олег, и ждем, наконец-то, нового материала. Спасибо, счастливо.
0: Слушайте Моторадио, будьте в движении.
1: Обязательно.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Да ты с ума сошла.
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
8: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
9: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. История брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

0: И еще раз добрый всем вечер. Наверное, день еще, но почти вечер. В эфирной студии у нас очередные замечательные гости. Байкеры мотоклуба Easy Riders SMC. Я приветствую мотоциклистов Макса Орлова и Александра Николаева. Господа, здравствуйте, добрый день.
1: Привет-привет всем день. Слушателям, привет.
0: Как ваши дела?
1: Да все прекрасно.
0: Слушайте, вы оба в бородах прямо. Это у вас...
1: Это тренд. Это тренд последних лет 300 на Руси.
0: Слушайте, ну мы поговорим сегодня об итогах мотосезона. Мы об этом будем говорить, наверное, ближайшие вот эти дождливые, скоро которые начнутся дни. Собственно, о чем? Как не о том, как прошел мотосезон у того или иного клуба. Но на всякий случай, давайте все-таки напомним нашей публике, что есть SMC. MC знают, MCC знают, RC знают, даже Female знают.
1: Каждый год одно и то же.
0: Ну, слушай, каждый год появляются новые байкеры, которые не слышали прошлого
1: совершенно
0: года.
1: Верно, да, совершенно давай. Верно. Ну, SMC переводится, расшифровывается как Social Moto Club. То есть мы, в принципе, первые в мире. Вот, возможно, даже единственные. В России точно единственные. То есть это социальный мотоклуб, который... поддерживает всю социальную деятельность. То есть мы развиваем социальную политику среди байкеров. То есть, чтобы не только кататься, а еще пытаться делать добрые дела, участвовать во всяких социальных мероприятиях. То есть, даже вот, грубо говоря, та же выставка «Имис» ежегодная, она, в принципе, социальное мероприятие, потому
0: масленица
1: что туда приходят
0: социальная.
1: Люди. Да, масленица — социальное мероприятие. Но помимо таких глобальных мероприятий, мы не берем, конечно, вход в байкерские фестивали, это не социальное, это асоциальное мероприятие, да, Александр?
0: А иногда бывает смесь того и другого.
1: Поэтому есть такие, как поездки в детские дома, в инвалидные центры и все остальное. То есть, мы стараемся ездить, дарить детям праздник. И не только детям.
0: Объединения, вот, которых мы знаем, Скиф наш, там, знакомые
1: это
0: наши.
1: Самое, но...
0: это, просто они так не называются, но по смыслу это...
1: Они сообщество. Они сообщество, но по смыслу они делают то же самое.
0: Ага.
1: Вот. Мы именно социальный мотоклуб с большой историей, то есть 50 лет. Вот. В России поменьше, конечно. Но Скиф...
0: Ну, Макс, ну, побойся бога, но тебе нет 50.
1: Так, у нас и основа не в России, поэтому... Мы еще маленькие, нам всего 4 годика.
0: Слушай, а правда говорят, что так как вы чапта автор австралийское получаетесь, то у вас и визу легче открыть.
1: Было бы прекрасно, конечно. Нет, сложно. В наше время это сложно. Но приглашение можно получить без проблем вообще.
0: Ну, давай тогда перейдем к итогам сезона. Для начала спрошу о печальном. Все ли живые? Никто ли не упал?
1: У нас ничего печального нет. Слава богу, у нас все живые. Вот, там, ну, мелкие падения, там, это не считается, вот, а ДТП, в принципе, не было, да, дорожный капитан?
2: Нет, серьезно, ДТП не было.
1: Вот, и раз мы начали об итогах итогов, в принципе, итоги года, да, нашего мотосезона, в принципе, я считаю, что вправе передать слово нашему великолепному дорожному капитану.
0: А в чем его великолепие?
1: Потому что он шикарно делает прохваты по средам.
0: Он великолепный, да.
1: И приезжают люди и катаются.
0: Вот я про это и хотел уточнить.
1: Ну, великолепно, потому что он знает, как надо правильно ездить. Он знает, как надо строить колонну, куда ехать, зачем ехать. Вот. Ну, наше отделение, в принципе, в восторге от того, какой он дорожный капитан, не краснеть. Вот. Поэтому, я думаю, Санечка сейчас расскажет, как прошел сезон.
0: Я только, можно еще уточняющий вопрос? Вот я тут недавно был на Дне памяти погибшим мотоциклистам, и отъезжала колонна от Стрелки, Васильевского острова, вечером уже все машины едут с фарами. И вот в момент отъезда по команде, это мотоклуб «Ост», всем известный наш, оттуда вышли ребята какие-то прямо на дорогу.
1: Перекрыли,
0: да, и аккуратненько все остальные выехали. Вот дорожный капитан, это в том числе организация вот этих штук, да?
1: Конечно, конечно, все, ну, безопасно.
0: Я думаю,
1: дороге.
0: Прелюдия прекрасная была. Николай, жгите.
2: Только это, Александр.
0: А, все равно.
2: Да.
1: Нормально пошло дело.
0: Я пошутил, да. Александр Николаев, я напомню, мембер и дорожный капитан. Итак.
2: Ну, сезон прошел насыщенно, успешно. Много чего успели сделать, много куда съездили. Делали прохваты. Не каждую среду, но раз в две недели стабильно делали прохваты. Много участников и новых, и уже людей, которые нас и в прошлом году посещали. Я вот уже занимаюсь этим, ну, скажем так, профессионально 2 года. И за 2 года мы уже объездили весь Петербург и большую часть Ленобласти, посетили много интересных мест. Есть, конечно, пожелания там, ну, это мои личные, да, как развивать это мероприятие дальше. Будем развивать, будем стараться в следующем году.
0: А в чем тонкости, в чем сложности? И вообще, кто туда ездит? Я так понимаю, у вас клуб не такой уж огромный, чтобы именно всем клубам такой ран каждую среду там, или как у вас. Наверное, какие-то есть посторонние люди, правильно?
2: Это открытое мероприятие. Вот. Мы делаем афишку, пишем время, пишем адрес сбора и приглашаем всех на вечернюю прогулку. Формат у нас именно не какой-то там прохват в строгом режиме, а именно прогулка прогулочным шагом по Петербургу, по красивым пейзажам. Просто вечером прокатиться, приятно провести.
0: Подождите, все равно непонятно. Я извиняюсь за дотошность, да. Значит, вот вы сделали объявление в соцсетях.
2: Да.
0: Подъехала публика, скажем, там 5 человек, ну, например, да. Там лет 10, да?
2: Да.
0: Где-то встретились. Значит, вот они обступили вас кружком, и вы говорите: значит, так, пацаны и девчата, вот тронемся через 15 минут. Значит, едем там на расстоянии полутора метров. Да, да, да. Вот я про это и хотел спросить. Едем по такому-то маршруту. И какая-то еще, наверное, какой-то инструктаж, что там какие-то знаки, или там если кто-то, если разорвалась колонна,
2: да.
0: Вот, скажите мелочи эти,
2: значит,
0: интересно.
2: Мелочи простые, есть опознавательные знаки, то есть я как голова колонны, который ведет колонну, показываю жесты, которые помогают сориентироваться колонне, что будет происходить в ближайшие там 200-300 метров. Я заранее продумываю маршрут, смотрю погодные условия, выстраиваю колонну, потому что люди приезжают разного опыта, кто-то первый сезон, кто-то пятый сезон, кто-то на большом мотоцикле, кто-то на маленьком мотоцикле. Соответственно, вот эти нюансы надо учесть. У кого какие скоростные характеристики.
0: Ну, разве они важны? Вы же по городу. Но
2: более
0: даже, наверное,
2: важны.
0: Самый слабенький мотоцикл тоже может ехать там эти положенные 60, ну, 70.
1: Так они и приезжают.
2: Они и приезжают.
1: Приезжают.
2: И, соответственно, мы это учитываем. То есть, если приезжает совсем маленький мотоциклик, мы, например, там на трассу за город там, или по кольцевой дороге мы стараемся не ехать, чтобы ему не было тяжело, чтобы он не испытывал дискомфорт. У нас основная задача мероприятия — это приятно провести время в приятной компании. Все, соответственно, в связи с этим мы стараемся избегать пробок. В этом сезоне у нас не было вообще ни одной отмены этого мероприятия. Один раз единственный никто к нам не приехал, потому что были дожди, потом вечером хорошая погода.
1: Но мы не отменили,
2: да. И, соответственно, все, кто приезжали, у нас каждый раз новая точка маршрута финишная. Всегда у нас потом, после официальной программы, едем покушать, кто желает, и дальше еще вольная программа, то есть можно еще покататься. Соответственно, у нас очень весело, приятно. Вот. Люди разношерстные приезжают, самых разных, так сказать.
0: Есть уже какая-то популярность у этого дела? Какие-то люди не по первому разу, там какие-то завсегдатые?
2: Есть завсегдатые, которые вот уже второй год с нами приезжают и говорят: вот мы ездили там с разными колоннами, с разными ребятами, и с вами прям хорошо, приятно вот расслабиться. У нас очень не строго, потому что, ну, скажем так, в силу обстоятельств, в силу возможностей нет отсечек, нет каких-то там строгих требований, желания. Пожелания только колонне одно. Спокойно едем, соблюдаем ПДД, не хамим.
0: А вы с ними как-то на связи, там, по громкой связи, там, нет?
2: Нет. Все на доверии. Все на доверии. Ну, а это самое, неудобно ехать и там 20 человек сзади и им всем каждому объяснять. Нет, все аккуратненько. Потом, конечно, там, если какие-то нюансы возникают, я советы там даю, что, ребят, лучше делать вот так, так и так. Но я в основном приезжаю на прохваты не один, и Максим приезжает, поддерживает, и ребята клубные приезжают, поддерживают. Они помогают провести это мероприятие большей безопасности, потому что, ну, всякое бывает. И плотный трафик. Вот летом было хорошо, когда вот весна-осень, период, много людей возвращаются с отпусков, но дороги плотно уже не так комфортно проводить мероприятие. Поэтому вот мы, наверное, завтра, да?
1: Ну, завтра мы катнем.
2: Завтра
1: катнем.
2: Вот катнем.
1: Неофициально, но катнем.
2: Да.
1: Без афишки, но... Те, кто нас сегодня слушает, будут знать, что завтра мы катаем.
0: Ну,
1: так же, по классике.
0: В ближайшие несколько дней теплые, вроде, обещают.
2: Да,
0: без дождей.
2: Да.
0: И прямо одно удовольствие, да. Слушайте, а у вас бывали какие-нибудь сезоны, когда, ну, прямо вот принудительно очень рано закончился? Ну, например, из-за погоды. Предположим, осень вся в дождях. Не помните такое?
1: Ну, позапрошлый год мы октябрь еще катались с тобой. А до этого я уж даже, если честно, и не помню.
2: Ну, да нет,
0: а наоборот, что там до Нового года прямо буквально
2: я
0: бывало?
2: Ездил.
1: Да? было, у Сани было. У меня было, ну, очень давно, прям очень давно.
2: У меня был случай, когда у мамы был день рождения, она отмечала в ресторане, и 1 декабря я на мотоцикле поехал, потому что, ну, надо успеть.
0: А гости думают, вот неистовый какой, надо же.
2: Не, бывают у нас, так сказать, погодные условия такие, что можно и до 20 декабря ездить спокойно.
1: Нет, ну, если так сидеть, вспоминать, то у меня был случай, что давно, лет 12-13 назад, была погода прекрасная, и я 31 декабря на своем вулкане рванул в Москву. На Новый год приехал туда. Конечно, да, там было что-то плюс 2, плюс 3, но, в принципе, я доехал нормально и вернулся обратно, встретив Новый год в Москве. Было круто. И такое, а что поделаешь?
0: Давайте вернемся к прохватам. Вы говорите, что вы посещаете разные любопытные места, а конкретнее? Ну, не в музей же едете?
2: Нет, не в музей, мы едем...
0: Хотя, как... может, и мы, почему нет?
2: Нет, мы приезжаем, как правило, поскольку это, ну, это бесплатное мероприятие, понятное дело, что мы стараемся выбирать какие-то открытые, доступные для простых людей точки, то есть это там, например, парк Шалаш Ленина, да, во Всеволожске, ой, в Сестрорецке, на Сестринском разливе, да. А, например,
1: парк авиаторов.
2: Зеленогорский парк, парк авиаторов. А, там
1: Полуторка во все
2: в Колтуши вот недавно Колтуши, ездили, да. Там гуляли по центральному парку. А, то есть просто приезжаем, приехали, поставили мотоцикл, припарковались, там обсудили, пошли погуляли, пофотографировались. Дальше там, ребят, кто желает покушать? Все желают покушать всей колонны, едем там в шаверму какую-нибудь.
0: То есть дальше. Какая-то вот прям очень такая познавательная составляющая, чтобы там экскурсовод уже вас ждал. Вот такого не бывает.
2: Я сам экскурсовод. Я сам экскурсовод, я сам читаю про место, куда, ну, то есть я заранее выбираю, куда поехать. И, соответственно, я читаю, что там находится, где это находится, почему оно там находится. То есть краткую выдержку я туда ребятам рассказываю. Каждую поездку. Поэтому...
0: Есть у вас какой-то хит прямо вообще? Вот куда вот катаю? Какой-нибудь Осиновецкий маяк?

0: ежегодно.
1: А, ночной проход.
0: Ночной проход.
1: Да, по набережным города, да.
0: У нас как бы постоянно все прохваты, они в 8 вечера сбор, там 8:20 старт. Ну и в принципе народ там в 11-12 в час ночи возвращается уже по домам. Но у нас есть ежегодный прохват ночной на всю ночь.
2: То есть такая традиция.
0: Традиция, да. Мы стараемся выбраться всем клубам, и очень много желающих всегда приезжает. В этот раз Сашенька вел колонну, там больше 30 мотоциклов, насколько я помню.
1: Ну, там много было, да.
0: Вот. И мы едем, катаем по городу и заезжаем на Дворцовку, там, ну, на Стрелку, грубо говоря, смотрим развод мостов и, как правило, едем дальше кататься, потому что у многих гаражи уже закрыты, да и, в принципе, погода всегда хорошая, поэтому почти до самого утра люди катают. Вот это вот, наверное, будет хит и наша фишечка.
1: Да, да.
2: То есть, вот. Получается, пока вот жизнь клуба для людей, которые ничего не знают про вас, а просто слушают нас сейчас по радио, значит, это такой какой-то странный клуб, который, значит,
0: почему у которого есть прохваты. Если прохваты, это не странный. Александр, а что, кстати, вы начинаете? Хорошо, что вы начинаете?
2: Нет, а в этом тоже какой-то шарм есть. Так а чем еще живет клуб? Помимо вот этих прохватов и, собственно, и благотворительности.
0: Клуб в первую очередь живет своей жизнью, внутренней, внутриклубной. Вот, то есть у нас, в принципе, наш клуб, он считается семейным. То есть мы стараемся, ну, не то что стараемся, а очень надеемся и рады, когда люди приходят парами к нам в клуб, и мальчики, и девочки. И мы стараемся устраивать семейные посиделочки. Мы отмечаем все праздники вместе. Мы отмечаем дни рождения. Клубный Новый год у нас проходит. Нашему вице-президенту очень сильно везет. У него день рождения 31 декабря.
2: Ага.
0: Вот, поэтому 31-го его мало кто... поздравляет физически, только на телефоне, да, на смс-ках. Поэтому 3 января мы, как правило, делаем клубный Новый год вместе с днем рождения вице-президента. Вот.
1: 8 марта, 23 февраля.
0: Все праздники мы стараемся отмечать вместе. Мы стараемся куда-то вырываться, посещать там кинотеатры.
2: Но это все равно внутренняя жизнь ваша.
0: Это внутренняя.
2: А как вас можно увидеть во время сезона? Может быть, кто-то хотел бы подружиться? Может быть, войти в состав?
0: У нас открытая группа ВКонтакте. У нас открытая группа ВКонтакте.
2: Перефразирую. На каких мероприятиях можно увидеть?
0: Можно на многих мероприятиях.
2: Давайте. У нас был сезон, был насыщенный. Открытием этого сезона, помните?
0: Открытием этого сезона помню. К сожалению, нас там никто не видел. Потому что как раз в этот момент, в эту дату проходили покатушки мероприятия для слабовидящих детей, которые устраивает Аня Мирная, и мы практически всем клубом поехали туда и катали слепых деток.
2: Ага.
0: Вот, поэтому открытие мы пропустили, закрытие в принципе тоже пропустили, потому что поразъехались по разным мероприятиям. Но нас можно всегда увидеть на Масленице,
2: мотомасленице.
0: Да, да. Любим, обожаем этот праздник. Огромнейшее спасибо нашим старейшим друзьям Busy Riders, которые первые года брали к себе в палатку. Последний год они нам сказали: ребята, вы уже взрослые, самостоятельные, давайте ставьте свой шатер. Вот, и мы поставили свой шатер и также раздавали.
2: Нет у них какой-то такой легкой неприязни к вам, что они-то бизи, а вы изи?
0: У нас платоническая братская любовь. Мы слишком давно друг друга знаем. Нас порой путают.
1: На слуху, да.
0: На слуху путают, но это братство у нас всегда в сердце. Мы их любим, безумно обожаем. Вот, и всегда рады им. Вот,
2: поэтому... Где-то все были? Балтик-ралли?
0: Балтик-ралли ездили.
2: Питер-мотофест, что ли?
0: Нет, Питер-мотофест не были.
1: Ну, на Имисе нас можно.
0: На Имисе у нас стенд ставится регулярно уже 4 года подряд. И в этом году обязательно мы опять поставимся. То есть, получается, вот мото-масленица стенд, пожалуйста, приходите в нашу палаточку. Имис.
1: Наше лето.
0: Наше лето, фестиваль.
2: Это что такое?
0: О, Александр, расскажи.
2: Расскажите, Александр, давайте уже.
1: Уже который год, не знаю какой, но уже приличное количество лет проводятся мероприятия.
0: Мы участвуем.
1: А 4.
0: Так 7 или 8.
1: А так уже, да, прилично. Семейный рок-фестиваль. Он так и позиционируется. Его проводят, собственно говоря, в загородных каких-то площадках. Летом, когда там последний, вот как в этом году, когда в июле был, по-моему, фестиваль. То есть дети, мамы, папы, бабушки, дедушки.
2: Это все кто-то организовывает?
1: Да, это организовывают, там много организаторов.
0: Ну, наши люди, основное такое сообщество музыкантов, которые вот, от Питера до Ленинграда еще они называются. Вот они устраивают этот бесплатный детский рок-фестиваль.
1: Ага. Там дети выступают, там взрослые выступают, там для детей очень много активностей. И мы там тоже как бы ставим свою палатку, мотоциклы, игровая зона. И тоже вот 3 дня, там 2 дня фестиваля мы проводим.

0: ходим вот наравне со всеми. То есть вот, все, вот в этом году было, да, парк Сосновка. Нет, не Сосновка.
1: Нет, Сосновка это был дополнительный такой фестивальчик, типа «Я у мамы рокер». Да. А в этом году у нас было во Всеволожске, в Тосном мероприятии.
0: Нет, не в Тосном.
1: Ой, в Токсово.
0: В Токсово. В Токсово
1: все,
0: было
1: все,
0: в этом
1: все
0: году.
1: Все города перепутали.
0: По-моему, называется «Изумрудное озеро», называлась локация. И там три дня был фестиваль. И мы там три дня были, соответственно, вот там нас можно увидеть. То есть, где там мотоциклы стоят пачкой, это вот мы там. Соответственно, к нам можно прийти на локацию, пофотографироваться на мотоциклах, пообщаться. Детям есть во что поиграть. Мы проводим мастер-классы, например, гипсовые фигурки мотоциклетные раскрашиваем, пазлы с ними какие-то, там в шарики играем и так далее. И просто весело проводим.
1: Очень много активности.
0: Еще лотереи у нас даже бывают, без проигрыша.
2: А вы как-то проводим. Следите за собой в таких ситуациях? Все-таки дети такая...
1: Тонк...
2: Да, вот я про это хотел спросить.
1: Это же детский там, рок-фестиваль.
2: Там, курение какое-нибудь там.
0: Не-не-не, строго
1: в стороне где-нибудь.
0: Строго в стороне. То есть все, пока то время, пока мы на локации, на площадке. Вот.
2: То есть, потому что юные детские души будут воспринимать мотоциклистов по вашему примеру, и
1: конечно,
2: он должен
1: конечно,
2: быть правильным, конечно, правильно
1: конечно,
2: же, да?
1: Конечно. Я, кстати, перебью на секундочку, братан. Все брутальные байкеры, если вы устали от бешеных фестивалей байкерских.
2: От пьянства.
1: От пьянства. От всего остального. И хотите провести, выцепить свою жену куда-то на фестивале, еще и детей, приезжайте обязательно в следующем году на фестиваль «Наше лето» с детьми. Отдыхайте, посмотрите, что это такое. Очень весело и классно. Вход бесплатный.
2: И узнаете, как вообще может быть здорово,
1: как вообще может быть по-другому
2: без,
1: немножко.
2: Без водки.

0: музыка кантри, которая всегда уместна. Вы слушаете Моторадио, напомню, и в гостях у нас байкеры мотоклуба Easy Riders SMC, а именно Александр Николаев, дорожный капитан, и президент Макс Орлов, оба всем известные нашему городу, мотосообществу петербургскому, известные товарищи. Продолжаем разговор, об итогах мы поговорили, может быть, еще что-то вспомним. Давайте немножко о планах, о чем думаете? И, ну, кстати, вот такой несложный вопрос задам. А было что-то такое запланированное на этот год, которое, к несчастью, не удалось?
1: Да. Поездка в отпуск на мотоцикле. Не удалось, потому что причина с бензином пошла. Вот прям мы хотели уехать.
0: Я думал, это шутка так.
1: Нет, это не шутка. Прям вот мы с моей любимой рыжей женщиной, по совместительству секретарем нашего отделения, вот, хотели поехать на мотоциклах, подготовили мотоциклы, и прям вот время отъезда, и проблема пошла по бензину, по всей России.
0: А был скандал? Ну, с женщиной всегда, она говорит, ничего не знаю.
1: Мы сели на самолет и улетели на море.
0: Толкать будешь, я ждала весь год. Не было такого?
1: Нет, она согласилась на самолет, и мы улетели. Вот, на самолете отдыхать.
0: А у самолета керосин был?
1: Конечно, это же самолет.
0: Ну да. Окей, ладно, какие-то планы вынашиваете на следующий? Может быть, какое-то традиционное событие наконец заведете? Какой-нибудь ваш собственный, да, какой-нибудь, да, мини-фест или какое-нибудь, ну, до феста, ритуальное что-нибудь?
1: До феста далеко, конечно. Есть желание. Немножко хочется формат не такой, как все фестивали, в принципе, да. Вот. Ну, будем думать по этому поводу, посмотрим, что получится. Но есть мысли, есть запланированное мероприятие, которое пройдет первый раз. Ну, я могу о нем рассказать. Это, в принципе, закрыто.
0: Максим, вся страна затаила дыхание.
1: Это закрытое на данный момент первое закрытое клубное мероприятие. Мы хотим устроить слет Easy Riders SMC.
0: Раша.
1: Нет, просто для начала просто Easy Riders SMC. Нет, не только. Я надеюсь, что приедет Москва, московский регион наш. Еще два отделения.
0: Ну, Раша, получается.
1: И плюс еще Азербайджан, который мы в позапрошлом году открыли. У нас есть отделение в Азербайджане. Они самые ближние к нам. И, возможно, они прилетят на этот слет. Вот, хотелось бы встретиться в неформальной обстановке, в закрытой, то есть только клубные, и пообщаться, отдохнуть, провести прекрасное время. И если все получится, то я очень надеюсь, что это мероприятие будет ежегодное для нас, и мы будем встречаться каждый год, и наши встречи будут все больше и больше в плане количества участников клуба и в дальнейшем друзей клуба, то есть помимо членов клуба у нас очень большая дружная компания наша.
0: Слушай, а как им стать вот этим мембером вашим? Есть у вас тоже какая-то процедура там?
1: Ну, бешеного посвящения нету, как ты каждый раз спрашиваешь.
0: Hang around?
1: Ну, есть саппорты, есть иерархия, как в любом клубе,
0: то есть,
1: конечно.
0: Есть, да?
1: Конечно, конечно.
0: Это где-то прописанный секрет, написанной кровью убитого врага.
1: Это секретная
0: документ.
1: Информация, прописанная, как всегда, у всех в уставе. Без этого никуда должен быть устав.
0: Нет, ну вот просто так прийти, я хочу быть с вами и сразу получить жилетку, это надо заслужить.
1: Сразу нет, ни у кого никогда ничего сразу не получается. По одной простой причине, потому что надо понять, надо тебе это или нет. Может быть, нам это надо, а тебе это не надо. Может, ты вот просто загорелся, а клуб тебе не нужен. Потому что, ну, каждый клуб — это индивидуальность. Любой MC, любой MCC, даже любое мотосообщество — это индивидуальность. А если брать нашу структуру, Social Moto Club, это очень большая ответственность. То есть ты помимо того, что ты катаешься, встречаешься с одноклубниками и пьешь пиво в гараже, ты должен еще стараться участвовать в социальной деятельности. Ты должен понимать и уметь, как себя вести в детском доме, как тебе надо вести с инвалидами, как тебе надо вести себя с ветеранами, там, тех же СВО, там, или еще что-либо. То есть, и ты должен понимать, нравится тебе это или нет. Это сложно.
0: Да и вообще, сможешь ли ты?
1: Сможешь, да, ты или нет? Да, будет, да, ли у тебя на это время? Вот, то есть, как бы мы классический мотоклуб, грубо говоря, да, но у нас есть свое ответвление, за которое мы держимся. Ага. За которое мы держимся, за которое мы топим, мы стараемся народ подбивать на поездки, потому что, ну, байкеры — это уже состоявшийся такой брутальный человек, который приезжает в это место, и его любят. Любой там ребенок в детском доме, любой инвалид, он восхищается байкером. И почувствовать вот это, проникнуться этим моментом, я думаю, что каждому будет приятно. Поэтому наши все мероприятия открыты. Мы всегда анонсируем это у себя в соцсетях. Приезжайте, не стесняйтесь, вас там никто не покусает, не погрызет, не наругает.
0: То есть могут любые другие клубы у вас? Нет любые каких-то клубы, неприятий, там что-то такого?
1: Вообще,
0: нет.
1: Мы дружим со всеми, мы всех любим, уважаем, и всегда наши двери открыты на мероприятиях. К нам приезжают другие мотоклубы, с нами ездят на социальную деятельность, с нами ездят, катаются вот по покатушкам на среды, да. То есть на наши мероприятия приезжают, там на то же наше лето постоянно кто-то из мотоклубов, из мотосообществ помогает, приезжает на стенде. Мы открыты для всех вообще, в принципе, для общения, для участия в социальной деятельности, в помощи в какой-то. Вот. А если человек имеет желание вступить в клуб, так надо сначала пообщаться, надо сначала встретиться и понять, нравится тебе это или нет, как тебе люди нравятся, нет, может, бородатых недолюбливают, да? Вот. Опять же, у нас девочки любимые, девочки любимые у нас в клубе, не каждый мальчик готов быть в клубе с девочками, а у нас они есть.
0: Слушайте, точно, это же такой важный момент. Конечно. Это прямо какая-то такая широта взглядов это, у вас.
1: Конечно, это большая широта взглядов. Я очень рад, что у нас такой формат клуба, потому что на девочках очень большое бремя социальной деятельности. Ну, ни один мужчина не может организовать социальное мероприятие так, как это организовывает
0: девушка. Да вообще, особенно в России, по-моему, все на женщинах на самом деле.
1: Да, ну, на плечах да, наших да. красивых девочек. Да?
0: Да. Как-то не уверен, дорожный капитан кивнул сейчас.
1: Как-то... Что за подстава? Что за подстава?
2: Не-не-не, чтобы я спорил еще.
1: Смотри, Люба тебя отшлепает.
2: Не-не-не.
0: Давайте вернемся к планам, тем не менее. У вас есть, я так понимаю, подшефные какие-то?
1: Конечно.
0: И уже такие, они у вас вот постоянно там?
1: У нас есть один центр, который уже постоянный, в котором мы ездим 3 года. Нас там любят, ждут всегда. Это «Дельфиненок» в Тосно. Очень много людей туда приезжало из других клубов, из сообществ. Вот. Мы туда ездим регулярно, раз в 1.5-2 месяца. И, конечно же, с ними планы есть всегда. То есть и Новый год мы с ними приезжаем, отмечаем. И «Масленицу». Блины привозим, угощаем деток и поздравляем с 8 марта, с 23 февраля подарочки какие-то привозим. Вот. Сейчас ездили последний раз в Ушково, в центр.
0: А что-то новое? Вот где-то в этом году побывали в каких-то новых местах?
1: Конечно, конечно. Мы побывали... Что там? Кто там? Кто-то приехал?
0: Да-да-да.
1: Бывает. Мы побывали в этом году, нас позвали в центр Ушково, это за Зеликом, там инвалиды, ПНИ. Вот, мы съездили, провели то, что там мероприятие. В принципе, понравилось. Я думаю, что мы еще поедем и не раз туда. Также параллельно мы же не только свои мероприятия устраиваем, мы еще ездим к тем, кто нас зовет. Вы сами знаете, сколько у нас социальных сообществ в Питере. Да, Анечка, Мирная, Мотоэмоции, Крылья Света, Скиф, Мотодоноры. У всех есть какие-то мероприятия, и они всегда рады нам. И мы всегда приезжаем.
2: Ну, по возможности, стараемся по поддержать. Да.
1: Вот,
0: поэтому... Я, собственно, к чему? Может быть, у вас есть на примете уже что-то такое, что вы с будущего года как-то расширите это? Может быть, еще кого-то возьмете шефство над кем-то? Или пока вам...
1: Нет, постараемся. Этим... Почему постараемся? Конечно, есть мысли.
0: Это мы же о планах говорим.
1: Это о планах, да. Планы, мысли есть взять еще кого-то, потому что, ну, отделение растет. Я не буду говорить за Москву, за московский регион.
0: А сколько у вас народа?
1: Ну... Это секретная информация.
0: Ну, примерно. Ну, больше дюжины.
1: Больше дюжины. Вот. Я не буду говорить за Москву, за регион, потому что у них тоже очень много движи. Ребята тоже делают немерено добрых дел. Может быть, когда-нибудь они попадут в эту студию и расскажут сами. Вот. Но мы в Питере, мы растем, мы развиваемся, приходят новые люди, и они тоже хотят что-то нового. Поэтому центры реабилитационные и все остальное, они находят. И мы потихоньку ездим, и я уверен, что мы обязательно один, а может быть два еще возьмем подшествие. Вот, потому что нам нравится это делать, нам нравится делать добрые дела, и мы ездим и делаем. А помимо нашей социальной деятельности, мы, конечно же, байкеры, мы катаем, мы посещаем мероприятия наши питерские. Ближайшее, что у нас получается, это, наверное, Масленица, вот, будет. Это вот планы, да.
0: Ну, как-то грустно говорить.
1: Нет, не грустно, я просто задумался.
0: Зеленые листья.
1: Нет, так тут-то еще катать и катать, но таких вот открытых официальных каких-то там мероприятий, да, больших глобальных, уже в принципе нету, не будет уже. Сезон официально в Питере закрыли. Вот. Поэтому будем участвовать в Масленице, будем участвовать в Имисе.
0: А до закрытия не ездили, да?
1: Не получилось.
2: Не срослось,
1: да. не получилось. В разъездах были. А, кстати, кто-то приезжал. Серега, наш саппорт, ездил на закрытие, он скатался. Ребята, в этом году, кстати, что самое интересное, закрылся рано Кингисепп. Фортуна Хантер всегда закрывалась позже, а тут в этом году оно совпало еще и с питерским закрытием. У нас Леха Мембер уехал туда, в Кингисепп. И Новгород был в эти же даты, по-моему, закрытия.
0: Да, Новгород был. Это уже столько позакрывалось городов?
1: Да. Это, считаю, да, вот все, которые раньше закрывались по очереди, в этом году так получилось, что и Новгород, и Кингисепп, шикарнейшее всегда открытие-закрытие, вот, и Питер закрылись в одни даты. Поэтому народ разъехался, и мы не попали никуда. Мы работали, лично я работал, поэтому я вообще никуда не попал. Вот. Ну и будет уйма всяких мероприятий, в которых мы будем участвовать. Опять же, там 1 июня Миша Некрасов всегда приглашает, делается мероприятие на Роще. Мы всегда поддержим, потому что это шикарное мероприятие для защиты детей. И мы всегда совместно...
2: 9 мая еще будет.
1: 9 мая. Миша Цветков, я думаю, что опять появится в студии, расскажет за великолепный ежегодный прохват, которым лично мы посещаем каждый год. Вот, и обязательно мы будем участвовать, а как же? Поддержать Мишу, такая дата, проехаться до Разорного кольца, покушать вкуснейшую кашу.
0: Слушайте, ну а есть какие-то, может быть, личные планы? Например, поменять уже вот этот вот весь раздолбанный ваш мотоцикл на такой же?
1: Не раздолбанный, у меня нет.
2: У меня нет, да? И у меня нет.
1: И у него нет.
2: Уже поменяли.
1: Уже все. Да нет, ну, конечно, хочется что-то как-то обновить и все остальное, но я думаю, что это больше мечты, потому что та техника, на которой мы ездим, она нас полностью устраивает. И пока катаемся, это радует, сезон еще не закрыт.
0: Слушайте, а много проходит всяких музыкальных событий? Вы как-то с музыкой, то есть вот нет какого-то такого плотного взаимодействия? Никого среди членов клуба музыкантов?
1: Нет, у нас среди клубов музыкантов нету. Кстати, хорошо, что ты напомнил, вот прям вообще в тему. 17 октября пройдет на Роще концерт, большой-большой концерт, и там он будет бесплатный. На Рощинской афиша будет у нас в группе, если кому-то интересно, приходите.
0: А они у нас лежат вон пачками здесь. Афиши
1: вот,
0: у нас в студии.
1: Вот.
0: Да?
1: И мы в этом году познакомились, поддерживали, кстати, в поселке Морозово был здоровенный концерт, фестивальчик был, рок-фест. И мы приезжали, были Северные люди, Опричники, Олдхедсы. Еще много кого не вспомню, ребята, извините, если кого-то забыл, сейчас сразу не вспомню. Было очень много мотоклубов,
0: ну,
1: и мотосообществ.
0: Заявлено на афише на прошлой. Вот,
1: много.
0: Вернее, да, было заявлено много клубов, да. На удивление, да.
1: И много кто приехал, и на Рощу, я уверен, что тоже много кто приедет. Вот в этом году как-то мы вот начали еще и музыкальную вот эту тему поддерживать и ездить. То есть помимо музыкального фестиваля детского «Наше лето», в котором мы участвуем социально, мы еще начали вот в этой движухе немножко крутиться. И, может быть, в дальнейшем будущем придумаем какой-то фестивальчик, какой-то интересный, потому что эти общения всегда приводят к каким-то новым идеям. И я считаю, что, в принципе, надо немножко поменять формат фестивалей в Питере. Ну, те классические, которые проходят, байк-фестивали, они проходят, они и будут проходить. Луга прекрасно, да, там, и все остальное. Балтик-ралли масштабно. Но надо какой-то немножко другой формат, что-то разнообразить, и попробуем.
0: То есть не убирая то, что ты перечислил, это мы не это оставляем?
1: Нет, конечно,
0: вот оставляем.
1: Добавляем. Надо добавить что-то новое.
0: А тут так сказал,
1: новое.
0: Типа, все, вычеркиваем это все.
2: Не, разнообразить. Нет.
1: Надо разнообразить немножко. Потому что вот мы были в фестивале на Суздале, на 6-й передаче, такой тоже интересный фестивальчик. Не Суздаль Байкфест, а есть еще на 6-й передаче называется фестиваль. И мне очень понравился там у них обстановочка, группа, которую они зовут, формат, как они делают. Он не чисто байкерский, он как-то такой более походно-выходной. То есть, ну, немножко по-другому, не знаю, как донести словами, но... Интересно, можно что-нибудь подумать, что-нибудь придумать.
2: Воспринимается иначе.
1: Да, воспринимается совершенно иначе, другие эмоции. Вот. Поэтому начали, в принципе, поддерживать, начали ходить на концерты. Зимой любим ходить в Манихане. Вот, мото-джем великий и ужасный, который проходит. Ужасный в хорошем смысле слова, не подумайте. Да, уже сколько лет делают, и прекрасное мероприятие. Вот. Ходим послушать музыку, попить холодного пивка. Куда без этого? Мы же все-таки байкеры.
0: Ну да, да, да. Вот. Ну что, давай какой-нибудь попробуем подвести итог, закруглить сегодняшнюю нашу встречу. В целом у вас все живы-здоровы. Если кто немножко упал, то не сильно.
1: Ну, это мелочи.
0: Так я понимаю, да?
1: Да,
0: хотя,
1: мелочи.
0: Кстати, прежде чем мы совсем закруглим, еще, знаешь, много у нас было в этом году полиции здесь в студии, которые этот со слезами прямо нам рассказывают о том, что не знают, что делать с аварийностью среди питбайкеров молодых. Вы в ту сторону никак не смотрите? Не даете подзатыльники?
1: Ну, стараемся при возможности... Так как у всех там у нас есть гаражи и все остальное, на территории этих гаражей есть питбайкеры и скутеристы, да, молодежь, я имею в виду, то, конечно же, стараемся что-то как-то пытаться донести, объяснить. Ну, это сложно. Они хотят на дороге, они хотят кататься, они не понимают, что это опасно. Ну, хотя бы начали шлемы носить, уже что-то. Вот прям реально уже что-то.
0: Ну, какую-нибудь акцию, например, среди вашего клуба. Увидел питбайкера без шлема, сразу дал подзатыльник, например.
1: Ну, мы же социальные, мы не можем бить людей.
2: Да, бить нельзя.
0: Ну, можно виртуальный подзатыльник.
2: Не, если мы, скажем так, специально мы их не отлавливаем, но если, конечно, я вот еду по дороге, да, на мотоцикле, я вижу, что вот едет ребенок без шлема, там, без экипы, в принципе, ребенок едет. Конечно, я ему там это покажу и объясню, что... Мальчик, тебе там не надо вот так вот делать. Вообще, лучше катайся по двору. Там,
0: а, слушай, и... кто для них бородатый дядя, типа вот вас? Ну, это какой-то старый, непонятный какой-то дед.
2: Я скажу так.
0: А мы молодые, мы все знаем и без них.
2: Ну, это-то понятно, да. Нет, конечно, не бывают и нормально воспринимают, действительно, там такие, да, дяденька, да, все, не будем все нарушать. А бывает, просто проигнорировал, дальше поехал. Ты такой сидишь, смотришь, что... Ну ладно, ну поехал,
1: Ну
2: а что я сделал?
0: Ну да,
2: что-то?
0: Согласен.
2: Как
0: да.
2: бы чужой ребенок, как бы.
0: Но хотя бы сказать добрые слова мы можем.
2: Конечно.
0: В завершении нашей программы хотя бы. Вот что бы вы пожелали людям, которые вот так немножко безбашенно молодежь себя ведущая, если бы была возможность к ним обратиться?
2: Ну, если бы была возможность обратиться, ну, беречь себя, уважительно относиться ко всем окружающим, потому что мы все находимся так или иначе в социальном пространстве и взаимодействуем с окружающими. И если мы с уважением к окружающим относимся, то и к нам будут с уважением относиться. Вот. Проявлять доброты побольше.
0: Вот как-то протокольно прозвучало, да? Давай ты попробуй. Как-то надо себя вести.
1: Как сказал один прекрасный человек очень-очень много лет назад, когда у него спросили, что главное в байкерской культуре. Он сказал, главное всегда оставаться человеком. Поэтому я желаю молодому поколению всегда быть человеком, ощущать, что такое безопасность, хотя бы воспользоваться экипом. Я понимаю, что вы хотите кататься, что, ну, ничего мы не сделаем, мы никак вас не накажем, не оградим и тем более не обезопасим, мы вам не родители.
0: Ну, пример какой-то показать.
1: Да, смотрите хотя бы на нас, пытайтесь соблюдать правила дорожного движения и ездите аккуратно.
0: Я думал, ты скажешь, мы всем клубам идем в Госдуму и лоббируем проект о запрете вообще.
1: Да бесполезно это все вообще. И ловить их бесполезно. И меня было бесполезно ловить мои 12 лет на Яве.
0: Это не надо, это закрытая информация.
2: Стой.
1: Вот, поэтому, ну, как бы бесполезно. Просто хочется, чтобы все берегли себя.
2: Запрещать не надо, надо просто, да, культуру вот этого вот. Просветительского направления.
0: Ладно, парни, время истекло наше. Спасибо, что пришли. Удачи вашему замечательному клубу Easy Riders SMC. В гостях у нас был дорожный капитан Александр Николаев и президент клуба Макс Орлов. Спасибо. Президент Петербургского отделения.
1: Спасибо
0: большое,
1: спасибо,
0: ребята. Удачи
1: всем.
0: Вам.
1: Спасибо за эфир. Всем счастливо.
0: Пока.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
0: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
6: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Да, действительно, именно так. «Санкт-Петербургские ведомости» в лице генерального директора этой замечательной организации Борис Гурмков у нас в эфирной студии. Здравствуйте, Борис, добрый день.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители, видеозрители, радиослушатели,
1: подкастослушатели. А что это у вас за надпись красная
2: сегодня
1: такая?
2: Сегодня я приехал на мотоцикле, несмотря на то, что сегодня почти предпоследний день. А, сегодня предпоследний день сентября, так и есть. Почему почти? 29 сентября, в сентябре 30 дней, значит, предпоследний день сентября. Тем не менее, сезон мы продолжаем, несмотря на официальное замечательное закрытие, которое было в субботу городское. Ну, тут, знаете, каждый сам решает для себя. В общем, я решил, я к вам сегодня на мотоцикле.
1: Это дальше. Поэтому вы в жилетке.
2: Если я на мотоцикле, значит, я в жилетке, да, да. А если я в жилетке, значит, это жилетка, в которой я ездил в замечательный город Казань, через Нижний Новгород, через Владимир, потому что это был наш маршрут прошлогодний в рамках замечательного мотопробега в честь Великой Победы, когда мотозвено редакции сделало свой мотопробег, присоединившись в Казани к основной колонии, которая шла из Выборга. И здесь у меня написано «Пресса».
1: Да-да-да.
2: Ну, а здесь, как положено, группа «Крови» и «Резус». А сзади надпись «Санкт-Петербургские ведомости», «Пресса». И после того путешествия появились гербы тех наших городов России, которые я назвал, и Великий Новгород, и Суздаль еще, который я посетил на мотоцикле в прошлом году. Вот тут, собственно, не буду я сейчас ее так снимать, демонстрировать.
1: Мы верим, верим.
2: Поверьте мне, дорогие видеозрители, так и есть. И
1: слушайте,
2: сегодня я
1: подождите,
2: рад.
1: Прежде чем мы приступим, все-таки ваш личный мотосезон, вот как мотоциклиста, он был для вас удачный, неудачный?
2: Он был, я бы назвал его сдержанным.
1: Вот так.
2: Он был в этом году незначительно сдержан под влиянием объективных факторов типа бензина, погоды, других обстоятельств, поэтому я накатал не так много тысяч километров, как мне хотелось бы, значительно меньше, чем в прошлом году, но должна же быть какая-то пауза.
1: Нет, обычно
2: считаю.
1: Все говорят, удачный или неудачный,
2: да,
1: а вы первые, кто сказал сдержанный.
2: Ну, понимаете, мы, газетчики, владеем мастерством слова.
1: Это правда.
2: И давайте к этому слову, газетному-то и перейдем.
1: Давайте.
2: Я еще раз благодарю Александра и Александру и Олега Капкаева за некогда сделанное приглашение сотрудничать. И вот с радостью мы каждый вторник, я или мои замечательные коллеги, приходим, рассказываем наиболее, на наш взгляд, интересные новости, которые были опубликованы в нашей газете за предыдущие дни. И давайте я задам, начну с острого вопроса вам, Александр. Грибы собираете?
1: Ну, знаете, мне их жалко. Я их нахожу один, максимум два, и долгие годы опыта показывают, что один-два не жарят дома мне этот гриб. И мне становится жалко, что я его вырвал. Он же там среди прочих коллег стоял. Я такой, нет. Если однозначно, нет, не грибник.
2: Я и раньше-то их тоже... Я не грибник, раньше их не видел, когда, знаете, зрение нормальное было. Потом вот когда чуть подпортилось, теперь вообще их в упор не вижу. Но есть люди, я знаю лично таких замечательных людей, которые грибы видят, мне кажется, до горизонта, где они расположены. И вот для них Санкт-Петербургские ведомости уполномочены предупредить от имени Росприроднадзора, господа, что есть наказание за сбор краснокнижных грибов. Сначала начнем с того, какие грибы можно собирать
1: это, которые
2: него,
1: с красными
2: наказания.
1: Головками. Это краснокнижные,
2: так...
1: с синими головками.
2: Александр,
1: синие
2: не нет. Так все однозначно. Вот послушайте, мы разъясняем, как раз таким, у кого логика, как у вас, мы объясняем, что собирать можно без последствий, спокойно, не оглядываясь через плечо.
1: Нет, подожди, собирать или потом их есть?
2: Так, собирать и есть. Мы сейчас говорим строго о таких нормальных грибах. Подберезовик, подосиновик, масленок, лисичка и сыроежка обыкновенная, грибы, которые не краснокнижные, ни федеральные, ни региональные. А теперь... Товарищи, я прошу достать блокнот и ручку, записать.
1: Даже музыку потише сделать.
2: Сделайте потише, это важная вещь. Я буду говорить важные названия тех грибов, за которые можно получить судимость.
1: Вот слышите, как громко звучит глушитель мотоцикла во дворе. Ну что вы за люди, да? Да, извините.
2: Да, удивительно, что мы с вами это возмущение выражаем в эфире Моторадио. Итак, в перечень грибов, которые охраняются государством, включены, пишем мы, саркосома шаровидная. Ну, кто же не знает.
1: Да, конечно, да.
2: Трюфель летний. Зимний не считается. Опенок чеканный. Чаудинский белый гриб. За их сбор или даже уничтожение, то есть если просто, знаете, как пнул сапогом, это административная ответственность. То есть штраф по КАПу. И есть такой гриб. Я его потом специально перед тем, как прийти к вам, посмотрел картинку. Скажем так, гриб как гриб. И он называется рядовка Мацутаки. Вот что хотите, так и под этим и подразумевайте. Рядовка Мацутаки. И, пишем мы, это единственный вид грибов, за незаконный сбор которого в России установлена уголовная ответственность.
1: Подождите, ну, значит, если есть незаконное, значит, видимо, есть какая-то возможность законно собирать. То есть какую-то лицензию покупаем, да?
2: Об этом Росприроднадзор нам не рассказывает. Для этого надо узнавать.
1: А есть люди, которые осуществляют контроль за вот этим делом? Я вот в Шуваловском парке видел иногда контролирующие органы. Это, знаете, ну, сейчас уже такого нет. А раньше были огромный казак с нагайкой на лошади гигантской, которая еще едет и еще выделяет из себя там все. И вот он проезжает, ну, и все начинают сразу гасить костры, знаете, как-то вот, вот, может быть, что-то...
2: Ну что ж, тогда считайте, что мы только что предупредили грибников о том, что когда они будут оглядываться, поглядывать через плечо, что они должны побаиваться и опасаться. Ну вот, дальше мы с вами можем перейти к новости транспорта. Ведь для того,
1: давайте,
2: чтобы собирать грибы,
1: надо
2: нужно до них
1: доехать.
2: Да, да. На чем мы обычно доезжаем до грибов?
1: Да, на такси.
2: Кто-то, ну, знаете, не знаю насчет вас, мы обычно доезжаем на троллейбусе. И вот у нас есть замечательная новость, что по Петербургу будут ходить новые троллейбусы из Белоруссии.
1: Ух ты!
2: Да. Хорошая новость. Действительно, в Петербург прибыли первые троллейбусы новой партии от Минского автомобильного завода. Это новые модели, низкопольные. И до конца года нам привезут 86 новых троллейбусов модели, внимание, МАЗ 303Т22. Они у нас вмещают 90 пассажиров, 34 посадочных места, понижение пола на остановках, выдвижение аппарели для посадки маломобильных пассажиров, подогрев пола даже есть.
1: Обалдеть.
2: И климат-контроль.
1: То есть зимой ты заходишь в сапогах, которые полные снегом, да, становишься на пол, он
2: сверху
1: подогревается.
2: Сверху климат-контроль,
1: сверху климат-контроль тебя охлаждает, а снизу подогревает. И ты весь все растаяло на тебе.
2: И обувь чиста, немножко только соляные разводы остались. Ну, вот.
1: Нет, все равно отличная новость, слушайте.
2: Да, и, кстати, вот здесь мы пишем, что есть у этих троллейбусов запас автономного хода, который составляет 250 метров. И вот это для оперативного объезда препятствий. Действительно, вот мы с вами сколько раз были свидетелями, когда у бедных троллейбусов вот эти усы, они срываются с проводов, и все, встал. А теперь, получается, мы можем уже быть спокойными за водителей и пассажиров, что они эти усы подтянут, закрепят, объедут уже на аккумуляторе и дальше снова к проводам присоединят. Так что это хорошая новость. И, кстати, вот мы посчитали, что сейчас в Петербурге работает 820 троллейбусов. 820
1: Обалдеть.
2: Троллейбусов на дорогах нашего города. И это, знаете ли, много. И
1: много?
2: Хорошо.
1: И
2: да, хорошо. Я вот смотрю, что троллейбусы, это, наверное, вслед за трамваем такой образцовый транспорт. И водители там всегда очень образцово выглядящие, и не слышали мы никаких инцидентов, связанных с поведением водителей троллейбусов, в отличие от лазурных, к сожалению, автобусов. Так что водителям троллейбусов наше уважение, поздравляем с тем, что у них будет прибавление в парке. И следующая новость у нас называется «На полюс не попало». И она у нас из рубрики «Человек и закон», скажем так. Ну, это, конечно, рубрика не так она у нас называется. Про человека и про закон, который взаимодействует с человеком и человек с законом. Вот рассказывает наш криминальный обозреватель Роман Туманов об одном любопытном гражданском деле, который рассмотрел Петроградский районный суд. Гражданка, назовем ее Арина. Мы же не будем раскрывать персональные данные здесь.
1: Нет, не будем, конечно, нет.
2: Мы не будем... И другим не дадим. Значит, Арина, назовем ее так, в 24-м году купила у фирмы одной туристической путевку на Северный полюс за... И вот тут я предлагаю вам подумать, сколько тысяч
1: много,
2: долларов.
1: Много, много, много. Это на ледоколе, это дорого. Это, ну, слушайте, я не знаю, но, может быть, по цене квартиры.
2: Именно. Вот. Правда? Точку. 72 тысячи долларов США, в рублях это 6 миллионов 845 293 рубля. 60 копеек дотошно посчитали в суде. И должна была она за эти деньги по полной предоплате летом следующего года, то есть 25-го, отправиться на Северный полюс. В каюте, там хорошее обслуживание, как престиж, там, видимо, одноместные
1: бассейн,
2: каюты и так далее. Ну, видим,
1: там,
2: за такие
1: много,
2: деньги,
1: да,
2: наверное, должны были еще и до Южного вот так прокатиться по кругу. Ну, тогда. В общем, фирма объявила, что ей за месяц, что все, ничего не получится, все отменяется. Вернула небольшую сумму, а именно 13 тысяч рублей.
1: И... Ну, слушайте, это очень небольшая сумма по сравнению.
2: И вот Арина обратилась в суд, защита прав потребителей, в полной мере здесь закон сработал, взыскали в ее пользу с этой турфирмы 6 миллионов 831 рубль, 831 602 рубля и все те же 60 копеек, не пропали, не потеряли. Моральный вред. Моральный вред 50 тысяч рублей. И еще проценты за пользование чужими деньгами. То есть, ну, так сказать, неустойку еще с этой турфирмой 1 000 000 с лишним.
1: Ей, в ее счет.
2: В ее счет. А в пользу государства вообще сверх всего, что я перечислил.
1: Это мы даже боимся предполагать, сколько.
2: 500 тысяч рублей. Вот. Так что я думаю, теперь как нам даже будет интересно проследить за судьбой исполнения этого решения. Так что, коллеги, как бы, дорогие слушатели, на самом деле действительно интересно было бы.
1: Я бы еще добавил.
2: Было бы интересно каждому, я уверен, посетить Северный полюс. И, может быть, для кого-то это было путешествие мечты. Конечно, здесь чрезвычайно важно, как и в случае с покупкой упомянутой вами квартиры, когда выбираешь, не поплыть ли мне на Северный полюс или купить... Купчино, хорошую двушку.
1: В Мурино.
2: Ну хорошо. Но почему Мурино? Ну, давайте говорить о центре города, давайте о Купчино.
1: Да. Вот. Это центр?
2: Для меня, да. И как бы вот такой выбор стоит, и ответственность надо, вернее, ответственность у покупателя каждый такая же. Также важно внимательно все проверить, кто там с той стороны, кто получает деньги. И потом будет оказывать услугу или не оказывать. Ну что ж, для того, чтобы вот так вот все продумать наперед, просчитать наперед, нужно иметь определенные свойства характера. И о них мы тоже пишем в нашей рубрике «Качество жизни». Газеты «Санкт-Петербургские ведомости». У нас есть такая рубрика «Популярная полоса». У нас есть такая рубрика «Популярная полоса». Статья «Когда все на своем месте». Наш обозреватель Полина Я.

0: Микрофон стоял в одном углу, второй микрофон во втором углу, а не в том же самом. И клавиатура лежала параллельно стола и так далее. А вот люди с креативным мышлением, это опять тоже про нас,
1: тоже
0: как
1: про
0: ни
1: нас,
0: крути,
1: да.
0: Более склонны к беспорядку на своем рабочем месте, который якобы, по их мнению, вот, кстати, вы считаете, как они, что это помогает появлению новых, рождению даже новых творческих идей?
1: Да, это будоражит все время мозг. Потому что вот здесь был откусанный бутерброд, тут лежал вот только что. А микрофон, который должен быть слева, он стоит справа. Тут много всякого. Это такой толчок, что ли, воображение.
0: Ну вот, согласно этому опросу, 66% петербуржцев считает, что порядок на столе — это порядок в голове, и относят себя к аккуратисту и стремятся к чистоте именно на рабочем месте. Не в кладовке, на рабочем месте. И есть 25% точно, которые из опрошенных петербуржцев считают, что нужно побольше беспорядка, будет больше творчества.
1: А как люди сами про себя говорят? Вот его спрашивают: вы аккуратист? И он так думает про себя. И честно говорит: нет. Вот разве такие есть? Кто ж признается?
0: Ну, то, думаю, что 25 человек точно признали, что они не аккуратисты из 100, поэтому есть люди, которые самокритичны, хотя, может быть, они не считают это самокритикой, и почему мы тоже должны считать самокритикой? В принципе, могу по себе сказать, в юности мой рабочий стол был менее аккуратным, чем сейчас. С годами приходит определенная вот востребованность внутренняя действительно к тому, чтобы порядок был на рабочем столе точно.
1: Это называется мудрость приходит с годами, и ты понимаешь, что когда все упорядочено, легче найти, правильно?
0: Да. Потому что вещей вокруг становится больше.
1: Ответ простой, да.
0: Да.
1: Так это к чему это исследование-то?
0: Это к деньгам.
1: А, спасибо.
0: Да. А теперь, коллеги, к чему все это? Может быть, имеет смысл перейти на творческий беспорядок, потому что у граждан, пишут вот исследователи, у граждан с доходом от 150 тысяч рублей творческий беспорядок встречается вдвое чаще, чем у тех, у кого доход менее 50 тысяч рублей. Вот, говорится вот так вот в исследовании. Ну, знаете, даже не знаю, как это прокомментировать.
1: Не знаю. А можно наоборот создать беспорядок, и твоя зарплата или наоборот, создать порядок.
0: Порядок.
1: И твоя зарплата
0: уменьшится. Нет, смотрите, здесь же написано: у кого больше денег, у того больше беспорядка на столе.
1: А, да.
0: То есть так. Давайте, если мы у нас.
1: То есть вносим немножко беспорядка.
0: Я бы не стал, конечно, советовать так прямо, но, уважаемые слушатели, зрители, сами делайте выводы. Вот мы лишь цитируем исследования, ну и завершает мы материал такой мыслью, что у топ-менеджеров, а это опять-таки про нас с вами, как правило, рабочие столы в идеальном порядке, на них вообще ничего нет.
1: Вот. Да, и все в интернете, да.
0: И я еще почему-то, хотя почему же, я как человек с юридическим образованием, читая вот этот материал, когда все на своем месте, я не мог не вспомнить цитату из великого фильма «Место встречи изменить нельзя», где Глеб Жеглов поясняется, почему у него на рабочем столе нет ни одной бумажки. Потому что за любую бумажку с его стола уголовник полжизни отдаст.
1: Я напомню, что генеральный директор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» у нас сегодня представляет дайджест недавних публикаций, хороших, интересных.
0: Да. Продолжаем листать нашу газету, и у нас переходим к такой рубрике «Полосе». Напомню, что «Полосой» наш газетный коллектив, газетные братья, цех называет страницу. Обычная страница для...
1: Одну сторону страницы.
0: Одну сторону. Да. Подождите, страница всегда на одной стороне. Вот лист.
1: Лист,
0: напоминаю, содержит одну страницу с одной стороны, ага, и другую с другой.
1: Ну, терминология.
0: Вот.
1: Да.
0: А На журналистском газетном сленге это полоса, одна страница. Соответственно, один лист — это две полосы.
1: Итак, вот, теперь вот уже у нас перестал есть... понимать. Ну ладно, хорошо,
0: так, я еще... Нет, давайте я бы не хотел оставлять это так подвешенным. Итак, еще раз. Уважаемые телезрители, я держу в руках газету «Санкт-Петербургские ведомости». И вот перед вами страница.
1: Одна полоса.
0: Страница номер 6. Так. И читатель, для него это

0: страница. А мы называем страницу полосой.
1: Вот, то есть, вот это сейчас мы видим одну полосу. Да. Все, теперь понял, да.
0: Итак, полоса называется «Город в городе». Это очень хороший, интересный такой проект, где мы рассказываем, проводим такую газетную экскурсию по какому-то микрорайону Петербурга. И это не обязательно в центре, это на окраинах, в спальных районах. А там, как мы уже упомянули про Купчино, не менее интересно, чем и в других районах нашего города. И говорю это без всякой иронии. И в данном номере мы рассказываем о Трухтанных островах. Слышали о таких?
1: Конечно.
0: Вот мне всегда было интересно, что же это за дорога на такие Трухтанные острова, что же это за острова Трухтанные. И вот наш обозреватель Сергей Евгеньевич Глезеров, который неоднократно уже был гостем студии вашей замечательной, он пишет, что вот дорога на Трухтанные острова есть, а самих островов уже давно нет. Но острова такие были.
1: Дорога ведет к храму всегда, как мы знаем.
0: Мы сейчас говорим о дороге на Трухтанных островах. Александр, я прошу, не выключайтесь.
1: Хорошо, нет-нет-нет, я здесь, да.
0: Они находились в Финском заливе, в нижнем течении реки Екатеринговки, рядом с угольной гаванью. Но больше века назад их соединили с континентом, можно так сказать, и, тем не менее, сохранили наименование. Трухтанные острова входят в Кировский район, которые расположены между дорогой в Угольной гавань, проспектом маршала Жукова, Кронштадтской, Корабельной улицами и акваториями Большого порта. И это классически интересный район для изучения непарадного Петербурга. Много здесь написано, и мы берем интервью в том числе у краеведа, который рассказывает нам об этой истории. Краевед Евгения Диюк об этом рассказывает. Не буду пересказывать, что она говорит. Однако все же, вот, продолжая чуть-чуть эту тему Трухтанных островов, про само название скажу, что нам удалось выяснить, что Трухтанные острова... Название возникло еще в 18 веке. В то время остров назывался Трухманный. Трухманный. Это от искаженной формы слова крахмал. Вот кто бы мог подумать. А мы выяснили и написали об этом.
1: Еврейская фамилия как-то. Трухман. Ну, вот я вот так.
0: Александр, вот вы все время куда-то на другие темы отвлекаетесь. Давайте я прошу вас сосредоточьтесь на нашей теме обзор интересных публикаций газеты «Санкт-Петербургские ведомости».
1: Ну, крахмал.
0: Крахмал – это не фамилия в данном случае. Это, как это сказать, порошок. Это субстанция, используемая для приготовления пищи или для стирки. Понимаете, накрахмаленные воротнички. Откуда? Еще и складки. И дело в том, что поблизости с 1720 года располагалась фабрика по производству крахмала и пудры. И поэтому крахмальную мануфактуру называли крухмальный или трухмальный, от слова труха, понимаете? А мастеров трухманными. И у нас ведь, вы же знаете, почти у каждого петербуржца, если зайти и увидеть его библиотеку, обязательно будет стоять большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. Я вас опередил, я видел, вы уже тянулись к ней, чтобы узнать историю этого названия, пока я рассказывал, но мы уже опередили, мы вам перескажем. Это название, по версии данной топонимической энциклопедии, возникает от фамилии владельца острова. И тут ваш выход. Его фамилия Трухман. Понимаете? Поэтому... есть такая версия, что отсюда и название тоже вот по фамилии владельца. Так что, друзья, более подробно можно прочитать в материалах, которые посвящены этому микрорайону, в нашей рубрике «Город в городе». И напомню и вам, Александр, и своим коллегам, которые сейчас прильнули к приемникам и к уважаемым зрителям, слушателям, все те материалы, публикации, статьи, о которых я сейчас рассказываю, они могут быть вами прочитаны. Ссылки на них
1: будут в описании.
0: Будут в описании. Как говорится, читайте в описании, да, в примечаниях, комментариях к видео, к подкастам. Все эти материалы не только вышли на печатной в газете, они вышли и в интернете на нашем сайте spbvedomosti.ru, так что доступны для прочтения в любой удобный для вас, коллеги, момент. Мы идем дальше или послушаем музыку?
1: Ну, можем музыку, а можем идти. Давайте музыку послушаем, действительно, давайте. В конце концов.

0: Ой, хорошая музыка, и кошке приятно, что уж говорить о нас. Итак, продолжаем.
1: Да, хорошая музыка.
2: Санкт-Петербургские это... ведомости на Моторадио.
0: Ну, действительно, продолжаем. Напомню, что в эфирной студии генеральный директор Санкт-Петербургских ведомостей Борис Гурмков, собственной персоной.
1: Да-да-да.
0: Давайте продолжим.
1: Продолжим. Да, но прежде я соглашусь с вами, что хорошая музыка – это действительно очень хорошо. Это так же хорошо, как и хорошая газета «Санкт-Петербургские ведомости» остается в веках. Я напомню, что мы скоро будем праздновать 300-летие «Санкт-Петербургских ведомостей».
0: А у вас будет кейтеринг?
1: В 1728 году вышел... Позвольте, я вот по-серьезному немножко, прежде чем про еду, вот я все-таки по делу. В 1700 январе 28 года вышел первый номер регулярной первой российской газеты «Санкт-Петербургские ведомости».
0: То есть два года осталось до 300.
1: Два года, да, да. Поэтому я надеюсь, что за оставшиеся даже неполных полтора года... Вот. Я смогу ответить исчерпывающе на ваш вопрос про кейтеринг.
0: Хорошо. Заранее, чтобы знать, да.
1: Да-да-да, пойдете вы праздновать или нет с нами? Откликнетесь ли вы на наше приглашение или нет? Я буду знать, так сказать, теперь учту, что нам нужно обязательно предусмотреть, чтобы к нам пришли с Моторадио. Ну, потому что мы, конечно, хотели бы действительно достойно отметить этот уникальный юбилей 300 лет, и думаем действительно над разными мероприятиями, которые войдут в историю и газеты в хорошем смысле, и города. Ну а пока мы думаем не только о том, что ездит по земле, растет из земли, мы пишем и о том, что над землей. И у нас есть материалы, которые посвящены космосу, потому что надо смотреть шире, и мы смотрим, и мы, наши взоры обращены туда, наверх, в космическое пространство, в материале «Свет от пылинки». Вот такое название. «Свет от пылинки». Лектор Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова. Очень замечательный профессиональный лектор и интереснейший автор в нашей газете. Рассказывает о том, что не только в августе мы можем увидеть звездопад. Мы с вами можем увидеть звездопад и в октябре. И вот послушайте внимательно, когда мы это и почему мы это сможем увидеть уже в ближайшие дни. Это здорово, потому что я как-то августовский звездопад пропустил, не успел посмотреть. И вот этот материал, о котором я сейчас расскажу, меня обнадежил, даже немного порадовал. Итак, у нас с вами 23 сентября было осеннее равноденствие. И темное время суток теперь стремительно увеличивается. Гораздо быстрее, чем до 23 сентября, примерно на 5 минут в день. Каждый день плюс 5 минут темноты. Как говорится, петербуржцы за белые ночи июня платят черными днями декабря. Вот мы стремительно приближаемся.
0: Вы таким тоном говорите, прям вообще уничтожающим прямо.
1: Мы стремительно приближаемся к этой декабрьской расплате. И за октябрь темное время увеличится с 12 до 15 часов в сутки. Вот. А к концу месяца уже в 19.30 будет полностью темно. Хотя вот так вот, если посмотреть, 19.30 уже темно. Но, тем не менее, астрономически более точно этот подсчет идет и так далее. Так вот, к чему я это начал? Да к тому, что раз так хорошо темно, то это отличная возможность для наблюдений. И вот Мария Смирнова, лектор Санкт-Петербургского планетария и наш автор, рассказывает нам, что 4 октября мы сможем увидеть планету Сатурн на осенней стороне неба, то есть на юго-востоке. И планету Сатурн 4 октября планета окажется в противостоянии, то есть на одной линии с Солнцем и Землей, что даст нам наилучшие условия его наблюдения в этом месяце, то есть в октябре. Сатурн записали, 4 октября смотрим вечером.
0: Смотрим, да. Конечно.
1: Дальше не перестаем смотреть. И еще две планеты, которые мы с вами сможем увидеть без инструментов, то есть без биноклей, подзорных труб и так далее, поднимутся над городом с востока. с востока. После полуночи красноватый Марс и яркий Юпитер. 5 и 6 октября наблюдаем, когда вот темнота.
0: Это если облаков не будет.
1: Ну, будем надеяться, что не будет облаков. Надеемся. Вот, может быть, и звездопад августовский из-за облаков пропустили. Дальше. Луна последовательно пройдет совсем рядом с ними. В середине ноября они и сами соединятся между собой. Но это середине ноября. А и до этого 11 и 12 октября, правда, только через бинокли, но зато обычные, театральные в том числе, можно будет наблюдать Марс среди звезд. Внимание, ну, все знаем, все знакомы, среди звезд рассеянного скопления М44 Ясли.
0: Да, да,
1: ну,
0: да.
1: Ну, вы знаете, это,
0: конечно,
1: там, вот, в принципе,
0: каждый вечер вижу, да.
1: Когда мы вечером выходим, ну, чуть левее.
0: Из парадной.
1: Из парадной. Неважно, куда смотрит эта парадная, на какую сторону света. Дальше. Мы с вами 9 октября можем увидеть звездопад. Но мы называем звездопад звездопадом обывательски, а по-научному мы с вами увидим метеоры. И вот что такое метеоры. Это вспышки света, порождаемые пылинками, отсюда и название статьи «Свет от пылинки», которые зачастую даже меньше обычных камушков, просто пылинки. Но они настолько ярко сгорают, что мы их видим. И это пылинки от комет, кометы, которые пролетают мимо, даже очень далеко от Земли, и астероидов. За год наша планета десятки раз пересекает такие пылевые шлейфы, благодаря чему 9 октября мы станем свидетелями короткого, но очень плотного, впечатляющего звездопада, в кавычках, который называется «Дракониды».
0: Я запишу.
1: Запишите. 9 октября, дракониды.
0: Это уже скоро.
1: Да. Время-то быстро бежит. Да, вон уже конец сентября. Только недавно выкатили из гаражей мотоциклы.
0: И уже закатывать.
1: В марте, в апреле, а уже закатывать пора.
0: Да.
1: Так что это самые медленные будут метеоры по сравнению с августовскими. Они несутся не так быстро. Вот августовские. Или помните, одно время на телевидении было ударение августовские?
0: Было, да.
1: Так вот, августовские или августовские, ну, конечно, правильно говорить, августовские персеиды носятся со скоростью 59 км в секунду. А вот те, которые мы увидим 9 октября, у них...
0: Они медленные.
1: Они медленнее в три раза. В три раза. Поэтому поймать, пишет автор, 5 таких плавных вспышек за час вполне будет возможно. Так что всех приглашаем на звездную охоту 9 октября, до этого вдоволь насмотревшись на красноватый Марс, яркий Юпитер и Сатурн в юго-восточной части неба.
0: Это слева, да.
1: Продолжаем смотреть на полосы, которые публикуются в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Напоминаю, каждая полоса отдается какой-то рубрике. Вот до этого мы с вами про звезды обсуждали, читая полосу «Россия. Мир». А сейчас мы перелистнули и оказались на полосе «Физкультура». Или, как мы пишем, «Физкульт. Ура!» через дефис.
0: Прямо находка, да?
1: И я расскажу о материале нашего замечательного корреспондента, обозревателя, талантливого журналиста Анастасии Долгашовой. Материал называется «5 верст не крюк». Как вы думаете, о чем это?
0: Ну, о расстоянии и предмете в виде крюка, наверное, как-то, судя из названия.
1: Здесь скорее крюк как метафора.
0: Не, не томите.
1: Бегать любите?
0: Нет.
1: Нет?
0: Ходить.
1: Быстро ходить. Или быстро ходить. Если директор радиостанции начнет, увидит его бегущим, так же, как и директор газеты увидит бегущим, начнется паника. Вот, тем не менее, давайте поговорим о беге, потому что материал «Пять верст не крюк», он посвящен любительскому бегу. Вообще, конечно, я еще помню, смотрел советскую передачу, посвященную спорту, и там был сюжет, репортаж о любительском марафоне, забеге каком-то. Журналист подходит к спортсмену-любителю и говорит: «Правда ведь говорят, что хочешь быть здоровым – бегай, хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть умным – бегай». Ну и дальше у них произошел какой-то диалог. Я это не столько для шутки рассказываю, сколько к тому, что я очень с детства, так сказать, интересуюсь бегом, но больше с теоретической стороны. И тем не менее, я вот сейчас расскажу об этой публикации, скажу, что она меня вдохновила. И я уже начал
0: задумываться.
1: Знаете, о чем я задумываюсь? Где мои беговые кроссовки, которые все-таки когда-то покупал?
0: Ну, мы напомним, что бег – это быстрое переступание ногами с поступательным движением в наклоне.
1: И это целая наука. Так вот, петербуржцы приобщаются к дружным пробежкам в парках. Каждую субботу в 9 утра сразу в нескольких парках Санкт-Петербурга стартуют опытные бегуны, и не только. Это вот как мотопрохват у Алексея Олеговича по средам. Для новичков и для опытных. Так и субботние пробежки для неопытных и опытных. Так вот, да, стартуют опытные бегуны и те, кто готов перемещаться, даже простым прогулочным шагом. И это не только в Петербурге. Оказывается, такое движение, которое называется «Пять верст», отсюда и название статьи «Пять верст не крюк». Движение «Пять верст» охватило уже 150 городов нашей страны. Это замечательно. Бегают каждую субботу по всей вот России, в парках, на набережных, в лесных тропинках, на стадионах. Это абсолютно бесплатно и доступно каждому. Вот пишет наш обозреватель, который подробно изучила тему, потому что она ее лично затронула. И вот как: что не суббота, пишет она, то в 9 утра в парке под окнами слышатся характерные разверенные шаги по дорожке. Хоть часы сверяй. В парке постоянно кто-то бегает. Но не одиночки, а явно какая-то группа. И народ такой разноплановый. Мама с сыном, подростком. Вот несколько мужчин, явно спортсмены. С ними седая леди бежит. И вот наш журналист Анастасия, вот увидев сама вот своими глазами это происходящее, решила разобраться. Выяснила, что вот существует такой замечательный проект, и о нем рассказывает. И вот она пишет, что сама она бегать не любит, и тем не менее заинтересовалась. Значит, надо регистрироваться, надо получать QR-код, который позволит вести учет своих результатов и времени. Там целая система волонтеров, которые контролируют эту историю. Каждую субботу, понимаете, в 9 утра. Значит, в Петербурге где можно пойти побегать в Петербурге? Парк Александрина, Елагин остров, парк интернационалистов, в Колпино, в Кронштадте, в Московском парке Победы, в парке городов-героев, в Петергофе, в Полюстровском парке, в Пушкине и в Сосновке. Участвовать можно, в принципе, без регистрации, без СМС. И вот я, честно говоря, даже заинтересовался. Вот если я найду...
0: В чем смысл вот этой всей регистрации? Это ты попадаешь в какую-то базу данных или что?
1: Это для того, чтобы следить за своими результатами.
0: То есть, что если тело еще... бездыханное твое стало, ты упал, они по QR-коду поняли, кто это.
1: Возможно, в том числе. Вот. Я так понял, что если зарегистрироваться, то сразу можно будет по окончании пробежки узнать, сколько времени заняло пробежать вот эти 5 верст. На самом деле это не версты, они так назвали для красоты, скажем так, для оригинальности, а бежать надо 5 километров. 5 километров по маршруту вот в этих парках, которые я перечислил, если мы говорим о Петербурге. И потом можно приходить снова и снова и смотреть на сайте, как результат растет или не растет. Не знаю, я вот подумал, а не начать ли бегать, прочитав и воодушевившись рассказом Анастасии Долгашовой. И, в принципе, если вопрос с моими беговыми кроссовками я до субботы решу, я вас, Александр, приглашаю. Давайте побежим. Я вот приглашаю в парк интернационалистов, он ближе всего ко мне, потому что дальше я, наверное...
0: Не добегу.
1: Я, наверное, даже не доеду, потому что вот все хорошо в этой истории, кроме одного. 9 утра. Ну почему в субботу, ну в 9 утра? Ну почему не в 10 хотя бы?
0: А есть там какие-нибудь, приводятся какие-нибудь плюшки? Например, что знаете ли вы, что если вы будете бегать по утрам с нами регулярно, вы станете здоровее, долголетнее, что там, выше, ниже, умнее, ну что-нибудь?
1: Ну, как я уже говорил, согласно вот той цитате, мы будем умнее, сильнее, здоровее. Ну, так, конечно, это же полезно, бег в любом случае. Хотя вот действительно, я не случайно упомянул про кроссовки, пошутил на эту тему. А
0: мы
1: это
0: можем
1: довольно...
0: объявить сбор средств.
1: Мне на кроссовки? Нет, спасибо, у меня есть. Я про другое. Я про здоровье. Дело в том, что не так просто. Вот бегать, особенно если мы говорим о твердой поверхности, можно очень сильно испортить колени. Поэтому обувь чрезвычайно важна. Чрезвычайно. Я поэтому и вспомнил про нее сейчас. И всем читателям нашим, всем нашим зрителям, слушателям. Да, давайте бегать. Действительно, это очень полезно и вреда точно не приносит, если на нас будет теплая одежда, которая, чтобы мы не заболели.
0: Правильная обувь.
1: И правильная обувь, чтобы мы не испортили себе колени. И вот, завершая этот наш с вами обзор, вот про эту публикацию, рассказ. В общем, вот мы с вами о ней узнали только сейчас. А между тем, на счету проекта «5 верст» уже больше 1 348 тысяч финишей. Вот. Это замечательно. Ну что ж, пожелаем.
0: Да, да, конечно.
1: Пожелаем и дальнейшему успеха. Молодцы. А действительно, вы знаете, вот действительно, иногда хочется пробежаться. Ну, хочется. Вот как-то взбодриться. Ни в тренажерный зал, никуда. Ну, не идешь, потому что, ну, скучно. Ну, где я буду бегать? Ну, с кем мне бегать? Ну, вот я бегу, и все на меня смотрят. О, бежит, смотрите. Ну, согласитесь. Вы тоже так делаете. Когда
0: я
1: вы
0: прячусь в Шуваловском парке сразу. Вот. Скрываюсь там.
1: А если мы едем по улицам нашего города, кто-нибудь... Один такой вот найдется, который бежит, барышня или мужчина, и сразу все смотрят. О, бежит.
0: Нет, если барышня, понятно, все смотрят.
1: Да и на мужчин тоже поглядят. Что за спортсмен такой бегут, думает?
0: Ну да.
1: Вот. Так бы хотелось, завидуют внутри, но не бегут за ним. Не бегут. Но у нас не так много времени осталось. Давайте я хочу вернуться к топонимической истории. Вот про Туркестанские острова мы с вами поговорили. И есть еще новость, которая рассказана нашим корреспондентом Дмитрием Ратниковым. Все мы с вами знаем улицу Тамбасова.
0: О, да.
1: Которая находится в Сосновой Поляне. И
0: вообще
1: вокруг
0: в Петербурге.
1: У нас... Она находится, конечно же, в Петербурге. Более того, она находится у нас... я даже скажу, с какого года. С 1964-го. Вот, поскольку в Московском районе была Алтайская улица, а первоначально она называлась тоже Алтайской улицей. Так вот, послушайте меня. Дело в том, что многолетняя история этой улицы связана с ошибкой в названии и в фамилии. То есть изначально человек, в честь которого она была названа, то есть моряк-балтиец, командир зенитного орудия, участник обороны Ленинграда Тамбасов, его фамилия пишется через «О». И почему-то, каким-то образом, названная в честь него улица стала писаться через букву «А» – Тамбасов. и стали проверять, может быть, это не опечатка, а может быть, это одна из версий написания его фамилии. Нет, подняли архивы, подняли материалы Балтийского флота, органы ЗАГС Красноярского края, откуда он родом, из хакасского села Ачуры. Он родился в 1922 году, документы сохранились, и везде его фамилия нашего отважного воина пишется через букву О. И лет 10 назад, не меньше, возникла инициатива, ну, о том, чтобы проявить дань уважения к воину, к защитнику Ленинграда, к человеку, в честь которого улица названа. Давайте исправлять ошибку. Нет, тогда сказали, нет, не надо. Тем не менее, вот автор нашего материала, о котором я рассказываю, Дмитрий Ратников, инициировал, тем не менее, снова вернуться к этой теме. И вот уже в 25-м году, после повторного рассмотрения его обращение, тем более, которое было приурочено к 80-летию Великой Победы, чиновники оценили идею уже по-другому. И в текущем сентябре Комитет по культуре опубликовал проект постановления, которое озаглавлено об уточнении наименования улицы Тамбасова. В тексте говорится, что вскоре топоним должен быть изложен в редакции улица Томбасова через букву О. Ну, тут уж я, конечно, хочу сказать правильно. Молодец, Дмитрий, что довел эту историю до конца. И мы рады, что наша газета может рассказать о том, что дань уважения к Ивану Тамбасову отдана, и его фамилия будет на табличках названием улицы написана правильно. Но думаю, что жители улицы Тамбасова взволнуются, услышав эту новость, потому что это что ж, документы, что ли, все теперь менять? Нет, успокаивает обозреватель и говорит, сразу успокоим жителей. Вот вы мне сосновоборцев сбили, короче, успокоим жителей
0: Соснополянцев.
1: Не надо менять ни паспорт, ни разные налоговые документы, ни свидетельства о регистрации юридических лиц и так далее. Единственные изменения на местности, которые будут, это замена адресных табличек на фасадах домов. И приводит он пример, что на самом деле это не первый случай. И в той же самой Сосновой Поляне в нулевые годы наши с вами, 2002-2006, существовала Новобелецкая улица, пока ее не исправили на Новобелецкую улицу, потому что она названа по Новобелецкому району белорусского города Гомеля. А привычная горожанам Торжковская, ну здесь уж вы не будете отрицать, что есть такая улица.
0: Не буду.
1: Ну вот. Так вот, привычная горожанам Торжковская улица должна писаться как вы на вашем, по вашему мнению?
0: Торжковская, что ли?
1: Нет.
0: Торжковская.
1: Торжокская.
0: Торжок, точно, Торжокская, совершенно верно.
1: Да, да, да, да, конечно.
0: Там был такой ресторан 740 еврейской кухни в свое время.
1: Давайте вернемся к топонимам. А вот улица Рузовская, как мы ее привыкли называть, она так и называется, была изначально русская. Рузская. Именно такие прилагательные исторически образовываются от тверского торжка и подмосковной Рузы.
0: Надо же.
1: И это не все. Переулок Щупы, рассказывает наш обозреватель, стоило бы превратить в переулок Шупы. Так, потому что он назван в честь матроса-большевика по фамилии Шупа, который осенью в Красном селе осенью 19-го года погиб в ходе гражданской войны, когда наши советские предки защищали его от белогвардейского нашествия. И вот такие примеры приведены. Так что, коллеги, господа, жители, товарищи с улицы Тамбасова, когда вы увидите смену табличек, пусть вас не волнует, документы менять не потребуется. По крайней мере, так обещали нам чиновники. И в завершение, совсем в завершение, я хочу обрадовать вас. Вы вот про кабачок вспомнили, про общепит не раз. Да. Я чувствую, эта тема актуальна, поэтому специально для вас. Я процитирую новость. которая опубликована у нас в газете, она вас наверняка и взволнует, и обрадует, и немножко озадачит, а именно, трактиру «Батум» на Загородном проспекте запретили позднюю торговлю, Александр.
0: Как жить?
1: По газетным известиям, закрытие торговли последовало по вполне экстраординарному поводу. Новый господин обер-полицмейстер Александр, так, Александрович Козлов лично посетил означенный вертеп в полночь и ужаснулся. Он ужаснулся тому вавилонскому столпотворению, каковое там практиковалось. Это закрытие выдвигает чрезвычайно важный и существенный вопрос. Обыкновенно торговля длится до 11 часов вечера, а есть трактиры, торгующие до 4 часов ночи, и это зависит от «усмотрения», в кавычках. Оное беспредельно и безгранично. Само собой разумеется, что не бывшие господа градоначальники, не нынешний симпатичный глава полиции генерал Козлов не могут собирать справки о лицах, ходатайствующих о поздней торговле, и все это дело рук канцелярии. Именно так гневно писал о действительности, которая его окружала, петербургский листок в 26 сентября 1881 года.
0: Не написано, чем разрешилось?
1: Так все и разрешилось. Трактиру «Батум» запретили позднюю торговлю. Все, вот новость, которая, я думаю, взволновала и вас, и других наших слушателей.
0: Конечно, да.
1: Неважно, что она была в 1881 году. А может быть, и обрадовала, потому что позднюю торговлю мы тоже иногда с вами можем наблюдать. Есть и другие новости. 26 сентября в 4 часу дня проезжавший в нетрезвом виде на империале вагона 2-го общества конно-железных дорог, это новость перекликается с троллейбусной нашей новостью,
0: да. На аккумуляторах, да.
1: 2-го общества конно-железных дорог по Петерговскому проспекту крестьянин Александр, опять Александр, Александр Романов, 19 лет, против дома номер 2 задремал и упал между железных поручень на мостовую с высоты аж 4 аршин и при падении получил ушибы головы и спины. Повреждения, признанные врачами, тяжкими, сообщали Санкт-Петербургские ведомости 29 сентября 1899 года.
0: ДТП,
1: действительно, да. Империал, кстати, вы знаете, что это? Это второй этаж. Империя, да. Открытый, насколько, если я могу ошибаться. Но если я ошибаюсь, пусть меня здесь поправят наши знатоки комментариями под этим видео. Ну и давайте я вам расскажу, что было написано в «Новом времени» 26 сентября 1916 года. Хотите узнать?
0: Ну, за оставшиеся 3 минуты успею.
1: Чинам, внимание, протараторим. Чинам сыскной полиции удалось напасть на след похитителя бриллиантовых вещей на сумму в 150 тысяч рублей из ювелирного магазина «Лаптева» на разъезжей улице, знаете?
0: Конечно.
1: Ну вот, служащий магазина Побединский, совершив кражу, приехал к сестре на Лиговку без шапки и пальто. И, захватив верхнее платье и шляпу ее мужа, выехал из Петрограда. Вчера же на место нахождения Побединского в один из уездов выехали чины полиции для его ареста.
0: Ой,
1: ну что ж, на этой позитивной ноте, что справедливость восторжествовала как в случае закрытия «Батум» на Загородном проспекте,
0: да,
1: так и в случае с ювелирным магазином «Лаптева» на разъезжей. Читайте «Санкт-Петербургские ведомости», слушайте «Моторадио», новости на наших платформах хорошие, позитивные, интересные. И последние мной процитированные были на полосе «Наследия». Всем моим коллегам передаю большой привет, всем нашим читателям, слушателям тоже. Желаем, чтобы все у вас было хорошо. В общем, приглашайте еще. До новых, так сказать, встреч, Александр. Спасибо.
0: Борис Громков, генеральный директор «Санкт-Петербургских ведомостей», был в студии, за что ему большое спасибо. Счастливо, до свидания.
1: До свидания. До
2: свидания. «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store. Вы слушаете Моторадио.
3: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
4: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы и копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 359 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 1 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? По весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. На втором месте, я думаю, это, скорее всего, будет апрель-май. Вот как сейчас вот у нас гремит, это пипец. А на прошлой неделе, вот, которая только что прошла, была прямо вот тоже очень интересная. А просадка в июле начинается. Июль вообще обычно пустой месяц.
1: То есть все уже определились со своим байком, уже все там уехали в путешествие, уже вот не до этого сейчас.
2: Да, верно. Ну, смотри, кто получил свежие права, вот он уже начал кататься. Те, кто хотели поменяться, там, поменять класс, уже тоже это сделали. Все катаются, дальше понимают, что сезон откатали там в августе, и понимают, что мотоцикл им не подошел, ни размер, ни кубатура, там еще что-то, или выдаст из этого мотоцикла. И они начинают где-то с августа опять покупать мотоцикл и быстро свой пытаться продать.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: «Тяжелый день».
2: Вечер тоже будет нелегким.
1: История hard and heavy и heavy metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
6: Radio for bikers, from bikers.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1817 году родился Александр Васильевич Сухово-Кобылин. Жизнь была ему очень занятной. Один из первых его поступков, привлекших к себе внимание всего света, было возвращение из-за границы с любовницей-француженкой, которой Александр Васильевич снял роскошные апартаменты в центре Москвы. Эта связь длилась 7 лет, после чего Сухово-Кобылин подкинул новый повод для сплетен. Он увлекся графиней Надеждой Нарышкиной. Увлечение было взаимным. Графиня была готова оставить супруга, детей и уйти с любимым. С получившей же отставку француженкой, Александр Васильевич продолжал поддерживать дружеское знакомство, что его и погубило. В один из ноябрьских дней 1850 года Луиза исчезла, а позже ее труп был обнаружен рядом с Ваганьковским кладбищем. Следователь решил не мучиться и объявил виновным в злодеянии крепостного Ефима Егорова, принадлежащего Сухово-Кобылину, постановив, что тот действовал по наущению хозяина. После длительного разбирательства Сухово-Кобылин был освобожден из-под стражи, но паспорт ему не вернули, взяв подписку о том, что он обязуется не покидать Москвы. В расстройстве Сухово-Кобылин написал пьесу, и в 1855 году на московских улицах появились афиши нового спектакля Малого театра «Свадьба Кречинского», что вызвало всеобщую сенсацию. Сами артисты говорили, что аншлаги обеспечила не их игра, а скандальное имя драматурга. Так делаются сенсации.
2: Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Ну, логично, то есть все это вы учитываете. Бизнес у вас уже сколько? Уже третий год?
2: Да нет, мы на самом деле достаточно молодые. Вот точка Б как бренд родилась у нас в начале прошлого года. То есть 24-й год, я всегда говорю, что да, мы что-то начинали, но это была такая пристрелка. Не было точки Б, не было оснащения фургона, не было понимания там, концепции, куда двигаемся. Это так, мы щупали. Да? А полноценно мы начали работать уже, вот, грубо говоря, в начале прошлого года появилась точка Б. И пошло-пошло, да, оснастили фургоны, как-то выстроили позиционирование.
1: А были какие-то забавные ошибки, заблуждения? Например, вы там очень хотели там вот это приобрести, потому что вот думали, что вот это поможет, а потом, думаю, слава богу, что не приобрели, не понадобилось ни разу.
2: Есть такой момент, есть у меня оборудование, я очень хотел, ну, комплексно, опять же, покупал, и вот два элемента, которые мне прям казалось, что они очень нужны, но фактически на сегодня, за полгода, как они у меня появились, я еще ни разу не использовал. Для спортивных мотоциклов у меня есть такая накладка на колесо, там, кто ребята там перевозками занимается или когда-то видели, я знаю, то есть идет накладка на колесо, и она растягивается тоже, ну, в рейке, чтобы закрепиться. То есть это такой дополнительный элемент крепления, который ничего не касается в мотоцикле, кроме колеса. И вроде бы мне казалось, что это очень нужная штука, но вот пока я ни разу ей не пользовался.
1: Но пока лежит, да?
2: Ну, они лежат, они есть, и в случае, если попадется мотоцикл, за которым мы поймем, что нам, ну, ни за что не схватиться, то мы, конечно, их достанем и применим, потому что все, они есть в оснащении, но фактически мы пока не столкнулись с такой ситуацией, что мы вот без них не можем справиться.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио. Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: хорошего настроения.
1: Тяжелый день? Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

Всем привет, дорогие радиослушатели! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». В прошлый раз мы с вами поговорили про death metal. Там было все просто. Быстрее, тяжелее, агрессивнее. Гитары пытались уничтожить все живое, барабанщик сломать себе ноги, а вокалист звучал так, будто его только что разбудили внутри работающего двигателя. И вот после всего этого я подумал, а что если бы все было наоборот? Что если не ускорять, а замедлить? И не просто чуть-чуть, а настолько, чтобы один риф длился примерно как вся человеческая жизнь. Итак, добро пожаловать в Doom Metal. Жанр, в котором музыкант не спрашивает, как быстро мы можем сыграть этот риф. Он спрашивает, а что, если мы сыграем его еще медленнее? Правда, важно сказать сразу одну вещь. Doom Metal — это не просто медленный металл. Потому что если взять любую тяжелую песню, поставить скорость 0,5 и решить, что вы только что изобрели Doom, музыканты, скорее всего, будут очень недовольны. В Doom важна не только скорость, важны тяжесть, атмосфера, повторение, пространство между ударами, ощущение обреченности. Если death metal часто звучит как нападение, то doom metal больше похож на гнетущее ощущение, что от этого нападения невозможно уже никуда убежать. И самое интересное, что история doom metal начинается задолго до того, как вообще появляется само это название. Поэтому, чтобы понять, как зарождался doom, нам придется вернуться туда, где металл вообще только начинает становиться металлом. И да, мы снова идем к Black Sabbath. Начало 70-х. Heavy metal как отдельное явление только формируется. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath уже показывают, что рок-музыка может быть не просто громкой, а по-настоящему тяжелой. Но если Led Zeppelin часто звучат масштабно и эпично, Deep Purple любят скорость и виртуозность, то Black Sabbath делают что-то совершенно другое. Они создают ощущение тревоги. Причем иногда для этого им вообще ничего не нужно делать сложного. Один тяжелый риф, медленный темп, мрачный вокал и все. В 1970 году выходит дебютный альбом Black Sabbath, и уже первая одноименная песня начинается с того, что звучит как музыкальная версия фразы «Так, кажется, сейчас произойдет что-то очень плохое». И вот этот подход оказывается фундаментальным для будущего doom metal. Особенно интересны здесь три композиции — Black Sabbath, Electric Funeral и Hand of Doom. Потому что в них уже можно услышать практически весь набор идей, которые потом будут десятилетиями развивать дум-металлисты. Тяжелые, медленные рифы, мрачная атмосфера, тексты о смерти, войне, страхе, наркотиках, человеческой жестокости и вообще о том, что жизнь иногда не очень-то похожа на солнечно-воскресный пикник. И при этом Black Sabbath не пытаются постоянно удивлять слушателя. Они позволяют рифу существовать, повторяться, давить. И именно это станет одной из главных особенностей Doom, потому что иногда самый тяжелый риф — это тот, который не спешит никуда уходить. И сейчас мы начнем именно с него. Black Sabbath, Black Sabbath.

Ну а теперь представьте, что вы услышали Black Sabbath в начале 70-х и подумали, это прекрасно. А потом решили, нет, этого недостаточно, надо сделать еще медленнее и еще тяжелее. Так появляется одна из самых важных групп раннего американского doom metal — Pentagram. Если Black Sabbath были группой, которая фактически придумала язык, на котором потом заговорит doom metal, то Pentagram были одним из первых американцев, которые решили на этом языке разговаривать постоянно. Группа появилась еще в начале 70-х в Вирджинии и долгое время существовала практически как андеграундная легенда. Они выпускали синглы, записывали демо, меняли составы, исчезали, появлялись снова. И при этом музыка уже содержала практически все, за что мы потом полюбим американский doom. Медленные рифы, грязный звук, ощущение опасности и вот это очень характерное сочетание блюзового рок-н-ролльного наследия с чем-то гораздо более мрачным. Pentagram не звучат как группа, которая пытается показать: «Смотрите, какие мы быстрые и технические». Наоборот, они будто говорят: «Мы сейчас поставим один риф и будем смотреть, сколько времени вы можете находиться внутри него». Именно поэтому Pentagram стали одной из фундаментальных групп американской дум-сцены. Причем забавно, что при всей своей огромной роли они долго оставались широко известными в узких кругах. Их знали прежде всего музыканты и фанаты андеграунда. Но потом наступит момент, когда этот звук начнет возвращаться. И возвращаться очень громко. А пока Pentagram. Песня «Forever My Queen».

Теперь мы переносимся в Калифорнию. Начало 80-х. Появляется группа Saint Vitus. И если Pentagram во многом продолжали развивать раннюю американскую линию, то Saint Vitus помогли превратить этот звук в отдельную музыкальную эстетику. Медленно, грязно, громко и максимально мрачно. Причем Saint Vitus совершенно не интересует идея того, что музыка обязательно должна быть удобной для слушателя. Если риф должен длиться долго, пусть длится. Если песня должна звучать как саундтрек к очень плохому утру, прекрасно. Если гитара звучит так, будто ее подключили к усилителю, который уже морально сдался, тем лучше. Возникает еще одна важная вещь. Doom начинает формировать собственную аудиторию. Появляется ощущение, что эта музыка не просто часть хэви-металла. У нее есть собственный характер, собственная философия, собственная эстетика. И в каком-то смысле Doom начинает делать противоположное тому, что происходило с остальным металлом. Пока другие жанры пытались становиться быстрее, техничнее, сложнее, Doom словно говорил «Нет, мы никуда не торопимся». И это оказалось очень сильной идеей. Особенно, когда за микрофоном стоит человек, который звучит так, будто он же смирился.

Но если до этого момента Doom в основном ассоциировался с грязью, андеграундом, блюзовым наследием и ощущением тяжелой безысходности, то в 1986 году происходит очень интересная вещь. В Швеции появляется альбом Epicus Doomicus Metallicus группы Candlemass. И уже само название, кажется, объясняет, что здесь происходит. Epicus, Doomicus, Metallicus. Человек буквально взял латинские слова и сказал, вот теперь у нас все официально. И Candlemass действительно добавляют в Doom то, чего раньше было меньше. Масштаб, драматизм, эпичность. Музыка становится не просто тяжелой и мрачной, она становится огромной. Здесь появляются длинные композиции, мощные вокальные партии, более сложные аранжировки и ощущение, что вы не просто слушаете песню, а наблюдаете конец какой-то древней цивилизации. А когда в группу приходит вокалист Messiah Marcolin, все это начинает звучать еще более театрально. Благодаря Candlemass появляется термин «Epic Doom Metal», то есть Doom теперь может быть не только грязным и медленным, он может быть величественным. Он может звучать так, будто тяжелый металл решил надеть корону, плащ и выйти на сцену рассказать о конце света. И сейчас одна из главных песен Candlemass — «Solitude».

Но знаете, что интересно? Мы уже начали привыкать к тому, что Doom — это обязательно мрак, смерть, кладбище и конец света. А потом появляется Trouble и показывает, что Doom может быть светлее. Не пугайтесь, гитары все еще тяжелые, музыка все еще медленнее, но здесь гораздо сильнее чувствуется психоделический рок, классический heavy metal и даже влияние 60-х и 70-х. Вместо ощущения «мы все умрем» появляется ощущение «мы, конечно же, все умрем, но сначала давайте немного покачаемся под этот риф». Это очень важная часть истории, потому что Doom с самого начала был гораздо разнообразнее, чем кажется. Можно играть медленно и мрачно, можно играть медленно и эпично, можно играть медленно и психоделично, можно делать звук грязным, можно почти красивым. Trouble показывает, что тяжесть сама по себе не обязана означать безысходность. Хотя, конечно, если вы хотите настоящей безысходности, дальше у нас есть британцы, а там уже все серьезно. Но пока давайте послушаем трек Psalm 9 от Trouble. And they that know thy name will put their trust in thee. For thou, Lord, hast not forsaken those

Наконец, мы подходим к очень важному повороту, потому что к началу 90-х death metal уже успел показать, насколько экстремальным может быть металл. А Doom продолжал медленно и уверенно развиваться. И в Великобритании появляется группа Paradise Lost. В 1991 году выходит их дебютный альбом Lost Paradise. А дальше происходит то, что станет очень важным для всей истории экстремального металла. Doom соединяется с death metal. Получается death doom. То есть к медленным, тяжелым рифам добавляется экстремальный вокал, более агрессивная манера игры и соответствующая атмосфера. Получается музыка, которая одновременно может быть чудовищно тяжелой и очень печальной. Это уже не просто мы злые, это скорее мы злые, нам грустно, все плохо, и сейчас это будет продолжаться 10 минут. И если честно, учитывая британскую погоду, это звучит вполне логично. Но Paradise Lost интересна еще и потому, что их собственная история показывает, насколько далеко Doom может уйти от первоначальной формулы. Группа будет постепенно менять звучание, добавлять готические электронные элементы, становиться более мелодичной, и в какой-то момент вообще уходить далеко от своего первоначального Death Doom. То есть Doom здесь становится не конечной точкой, а отправной площадкой. Давайте оценим с вами этих британских ребят Paradise Lost Gothic.

Если Paradise Lost показали, что Doom можно соединить с Death Metal, то My Dying Bride взяли эту формулу и добавили туда романтику. Но только не ту романтику, где закат, цветочки и два человека идут, держась за руки. Нет, романтику в духе «мы любим друг друга, но, кажется, мы оба умрем». И вот это уже совсем другая сторона Doom. Мрачная, меланхоличная, готическая, очень эмоциональная. У My Dying Bride появляются длинные композиции, тяжелые гитарные партии, скрипка, клавишные и тексты, в которых любовь, смерть, религия и страдания прекрасно чувствуют себя в одной комнате. Здесь Doom начинает становиться почти театральным. Он уже не просто давит физически, он пытается вызвать конкретное эмоциональное состояние. Тоску, одиночество, безысходность, иногда даже какую-то странную красоту. И это важный момент, потому что Doom вообще довольно быстро выяснил. Если дать слушателю достаточно времени, чтобы вслушаться в музыку, тяжесть начинает работать совершенно иначе. В Death Metal вы можете получать удар за ударом, а в Doom один аккорд может висеть в воздухе настолько долго, что вы успеете подумать о своей жизни, о бывших отношениях и о том, зачем вообще вот это вот все. И все это под один риф. My Dying Bride, The Cry of Mankind.

Мы с вами дошли до очень интересной точки, потому что Doom уже успел стать разным. Есть классический американский Doom, есть Epic Doom, есть Death Doom, есть готическая сторона. Но дальше музыканты снова задают вопрос, а можно сделать еще тяжелее? И как мы с вами уже знаем, по истории металла это обычно заканчивается очень интересными последствиями. Потому что в Англии появляются люди, которые решают, давайте возьмем Doom, добавим к нему психоделику, угар, оккультную эстетику и настолько грязный звук, будто запись сделали внутри старого усилителя. Встречайте, Electric Wizard. Уже само название звучит так, будто это не группа, а персонаж из очень странной компьютерной игры. И музыка примерно такая же. Если Black Sabbath создали фундамент Doom Metal, то Electric Wizard посмотрели на этот фундамент и решили построить на нем дом, в котором очень много дыма, очень мало света и вообще желательно не спрашивать, что происходит в подвале. Их музыка соединяет Doom, Stoner Rock, психоделику и оккультную эстетику. Гитары звучат чудовищно грязно, бас буквально физически ощущается, рифы повторяются снова и снова. И это не недостаток, это принцип, потому что Electric Wizard не пытаются постоянно куда-то вас вести. Они погружают вас внутрь рифа. Вы перестаете слушать песню как последовательность событий, вы просто оказываетесь внутри этого звука. Это одна из причин, почему Stoner Doom вообще работает. Он может быть настолько медленным и повторяющимся, что он начинает напоминать транс. Только вместо тибетских чаш у вас гитара настроена максимально низко. Почувствуйте этот транс. Electric Wizard. Funeropolis.

Но если говорить о Stoner Doom, невозможно не вспомнить группу Sleep. Потому что если Electric Wizard показывает нам оккультную, грязную и почти хоррорную сторону этого звучания, то Sleep делают из него настоящий культ. Мы подходим к альбому, который стал практически священным текстом для поклонников тяжелых рифов — Dope Smoker. Одна композиция, примерно час музыки, один гигантский рифовый поток. И вот тут, дорогие друзья, возникает вопрос — это вообще песня? Ответ — да. А где припев? Его нет. А когда закончится? Ну, закончится, когда закончится. И в этом как раз вся философия Sleep. Они не пытаются заставить вас постоянно переключать внимание. Наоборот, они берут одну идею и разворачивают ее настолько сильно, насколько возможно. Тяжелый риф повторяется, барабаны двигаются медленно, бас заполняет пространство, гитары создают огромную звуковую стену. И постепенно вы понимаете одну очень важную вещь. Doom вообще не обязательно должен был быть про смерть. Он может быть про состояние, про ощущение, про погружение, про то, как музыка перестает куда-то двигаться и просто существует. Поэтому Dope Smoker — это один из самых ярких примеров того, насколько далеко можно зайти, если взять главный принцип Doom «не спеши» и довести его до логического конца. Давайте послушаем небольшой отрывок этого часового произведения. Sleep. Dope Smoker. —

Если посмотреть на весь наш сегодняшний путь, становится понятно, что doom metal — это гораздо больше, чем просто медленный металл. Black Sabbath показали, что тяжесть может строиться на медленном рифе и мрачной атмосфере. Pentagram помогли перенести эту идею в американский андеграунд. Saint Vitus превратили медленный и тяжелый звук в самостоятельную эстетику. Candlemass сделали Doom эпичным и практически театральным. Trouble показали его психоделическую и более светлую сторону. Paradise Lost соединили Doom с Death Metal и помогли оформить Death Doom. My Dying Bride добавили готическую романтику, меланхолию и ощущение трагедии. Electric Wizard сделали Doom грязнее, тяжелее и еще сильнее связали его со стонер и оккультной эстетикой. А Sleep показали, что один рип вообще можно превратить в отдельное музыкальное путешествие. И самое интересное здесь вот что. Когда мы говорим о тяжелой музыке, мы очень часто автоматически думаем о скорости. Быстрее, жестче, техничнее, сложнее. Но doom metal показал совершенно противоположную вещь. Тяжесть — это не обязательно скорость. Иногда все работает наоборот. Чем медленнее играет группа, тем тяжелее она может ощущаться. Потому что у каждого удара появляется вес, у каждого рифа — пространство, у каждой паузы — значение. Если death metal может ощущаться как лавина, которая несется прямо на вас, то doom — это скорее огромная бетонная плита, которая медленно движется в вашу сторону. Она не торопится, ей вообще все равно. Она знает, что рано или поздно доберется. И, наверное, именно поэтому doom metal так хорошо работает. Он не пытается вас догнать, он просто ждет. И чем дольше вы его слушаете, тем сильнее понимаете, что иногда самый тяжелый звук — это тот, который почти не двигается. Ну а если вы до сегодняшнего дня думали, что doom metal — это просто Black Sabbath, который случайно включили на половине скорости, теперь вы знаете, что все гораздо интереснее. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Слушайте разнообразную музыку на Моторадио, не торопитесь без необходимости и помните, если вам кажется, что сегодня все как-то слишком медленно, возможно, вы просто наконец-то вошли в ритм doom metal. Всем удачи и до новых встреч!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет Саундчек.
2: Привет, ребята! Вы на волне радиостанции Моторадио в эфирной студии, автор ведущей программы Саундчек. Она и начинается, собственно. Меня зовут Александр Цыпин. И сегодня, как обычно, мы с вами послушаем музыку, отобранную на основании критерия, так сказать, по дате выхода на текущей неделе. Ну, плюс-минус небольшой, конечно, да. Начнем, как всегда, с тяжелой музыки. И сегодня это будет группа под названием «Химический шторм» на волне Моторадио.

британская трэш-металлическая команда из города... Где он тут у меня? Из города Кента, Великобритания. Жесткий трэш-метал. Новый EP вышел буквально сегодня, 25 сентября. Называется Chemical Storm. И, соответственно, композиция с этого EP под названием DTA, Don't Trust Anyone, то бишь никому вообще никогда не верь, сокращение DTA как раз и является одним из фрагментов этой пластинки. Ну, а следующая команда — это у нас новый проект американского гитариста и вокалиста по имени Айра Блэк.

название группы. В названии группы тут смешанные буквы, символы, не читающиеся операционными системами Windows, например. Apocalypse. Буква А, которая в центре, она срощена, совмещена с буквой И, английской, конечно, да. Релиз называется «Феникс», то же самое, вторая буква в этом слове, и в одно смешалось. Полноформатный дебютник, сообщается, что здесь сам вот музыкант по имени Айра Блэк, да, оказывается, до этого много лет был именно гитаристом в других командах. Ну, вот это большое перечисление, например, Metal Church, вот то, что так сразу навскидку я вспоминаю. И вот, наконец-то, первый сольный полноформатный альбом, где он на всем играет и все поет.

Следующая группа называется «Combat Shock». Композиция «Technophobic». На волне нашей радиостанции тоже трэш-металлический релиз.

Новый релиз петербургской трэш-металлической команды Combat Shock на волне радиостанции Моторадио. Композиция «Технофобик», которая, ну, по-моему, достойно завершает вот этот начальный блок каждой программы «Саундчек», который выдержан примерно в подобном стиле. Ну, от себя добавлю, что всегда радостно, когда молодые парни, а может, и очень молодые, не знаю, делают прекрасную тяжелую музыку, ну, конечно, любителя формата. Далее блюзовый трек от Емиа Роджерса «Dirty Charge».

Длинный тягучий блюз от, ну, не прочитать мне, Роджерс Дёрти Чарч. Вот так вот. Первое, не знаю, как тут подряд несколько гласных и согласных. Leave My Girl Alone называется композиция. 2026 год. Трек вообще написан Бадди Гаем, но, естественно, что версия абсолютно новая, текущего, конечно же, модельного года, что называется. И уходим в Hard and Heavy, в наш классический трек номер 5. Сегодня огромное количество новинок от знаменитых музыкантов. Будьте с нами.

совершенно новая работа группы Heartbone из Гамбурга, государства Германия, как вы догадываетесь. Пластинка называется Heartbeat, а трек You Made Me Do It.

ну, такой милый, милый сердце у любителей рок-музыки саунд, похожий и на Крокус, и на AC/DC, и много на что. Это очень правильно. Вообще, сегодня нас ждет встреча с новинками от Ministry, от Европы, от Five Fingers, Death Punch, от Dragon Force, Dora, Foo Fighters, Greta Van Fleet, Robin Trower, новый альбом чудесный, Anthrax, Kasabian, U2 и так далее. Прямо сегодня какой-то день великий. Чтобы все успеть, мы будем это дело ускорять.

команда из Лос-Анджелеса под названием Dirty Honey. Ну, многие, кстати, знают. Все-таки ребята играют, мне кажется, получше, чем группа. Ну ладно, не будем никого обижать. Новинка 2026 года, композиция «Топик». Мы идем вперед. 2026 года, композиция «Топик». Мы идем вперед. Команда под названием Game Over с треком Self-Denied.

Да, получается такая прямо хардкорная программа. Следующая композиция Black Mint с названием песни Dark Matter на Моторадио. И приближаемся мы к знаменитым уже музыкантам, к именам культовым. Совсем чуть-чуть подождать, послушать пока музыку от группы не очень известной. Ну, почему бы и нет.

вышла финская металлическая команда Black Met. Как я и говорил, да, пластинка называется «Какой портрет?» А, «Пандемониум портрет». Вот так вот. Седьмой трек на этой пластинке Dark Matter как раз мы с вами и послушали. И вот пошла череда у нас известных имен. Начнем мы с расчудесного трека от группы Ministry под названием «Singularity».

Ну, по-моему, более чем достойно. Пластинка называется «Hate to Go». 30 октября 2026 года выйдет альбом. Ну, а это чудесный сингл с него, и если вся пластинка будет такая, то, конечно, надо возрадоваться. Далее у нас группа «Европа». Наконец-то долгожданный альбом после длительного перерыва. Полноформатник очередной. Слушаем трек с него под названием «In a Different World».

12-й по счету студийный альбом Европы и первый полноформатник группы за 9 лет, друзья мои. Композиция с него «In a Different World», ну, можно сказать, прозвучала в нашем эфире. Далее, любимейшая моя группа «Five Fingers Death Punch», тоже новинка абсолютная, наслаждаемся.

10-й по счету студийный альбом группы Five Fingers Death Punch. Вышел, правда, он 31 июля 2026 текущего года, то есть сама песня, ну уж не супер новинка, но 18 сентября, попадая в эту неделю, вышел видеоклип на этот же трек. Напомню, кстати, что вообще весь релиз, альбом, называется Legacy, как и композиция, и приурочен он к 20-летию группы Five Fingers Death Punch. Как приятно произносить название.

Еще супер новинка от Dragon Force. Опять же, 2026 год, 22 сентября, вышел видеоклип и, соответственно, трек. Альбом планируется в следующем году, в марте месяце, пластинка целиком. Ну а пока это сингл с будущего, как утверждается, 10-го по счету студийного альбома группы Dragon Force. Давайте послушаем.

Ну, давайте отметим для себя и эту композицию. Dragon Force порадует нас пластинкой, как я говорил, в конце марта года наступающего. Ну, а теперь Дора, несравненная дива с треком Rock You to Death на Моторадио. Rock You to Death.

этот трек. Совершенно новая композиция, сингл от великой певицы Дора. Rock You to Death. Ну, тут буква, вернее, слова, буквы to заменены цифрой. Ну, такое перемешивание цифр и букв, так сказать. Пластинка целиковая выйдет относительно скоро, в начале декабря текущего года. И сингл с нее, вот этот самый Rock You to Death от Дора, как раз мы с вами и отмечаем в сегодняшнем плейлисте. Далее у нас Foo Fighters отличились, выложили очень неплохой клип. Ну, а аудио слушаем прямо сейчас.

отметим, что композиция Unconditional — это концертная версия. И новинка заключается в том, что это новый видеоклип. Сам трек вышел в этом же году, конечно, но чуть ранее в формате целиковой пластинки. Далее у нас Грета Ван Флит, «Tear It Down».

перейдем сразу к следующему треку. Эта композиция уже звучит у нас в разделе новинки. У нас это дело оперативно на Моторадио. Но в любом случае отмечаем, что Грета Ван Флит, столь прогремевшая относительно недавно и как-то вот в последнее время не очень видная, вновь появляется на рок-сцене с новыми работами. Да, Tear It Down называется клип и композиция Грета Ван Флит на Моторадио. А вот и Робин Тровер. Я вообще очень люблю электрический блюз, и гитаристы класса Робина прямо всегда большой подарок. Новый альбом на Моторадио.

трек носит название Without You. Пластинка Shine, сверкающий, светящийся, наверное, так. 2026 год, абсолютный подарок любителям классического блюза электрического. Друзья мои, прям поздравляю вас и себя.

Слушал бы и слушал бы. Как, впрочем, и следующий трек. Фрэнсис Росси у нас выходит на сцену и представляет треки. Часть из них записана. Ну, по-моему, вся пластинка собрана архивная. Сделано это давным-давно, но некоторые вообще не звучали никогда композиции. Например, вот это «I Cried». Ну, фирменный саунд «Status Quo», я думаю, все слышат.

Заодно позволю себе под эти волшебные звуки напомнить вам, друзья мои, что все наши передачи представлены в формате подкастов. Можно подписаться, получать уведомления о выходе новой программы и слушать ее в удобное для вас время. Переслушивать или, наоборот, недослушивать, как хотите. Но я хотел сказать не о том, нравится вам или не нравится непосредственно музыка, а для тех, кому именно нравится, но они не знают, что это, потому что новинок очень много в этой передаче, есть трек-листы, которые буквами пишут имя того или иного музыканта, альбома и так далее. Вот в этих самых подкастах в описании. Ну, а найти подкасты Моторадио легче, чем что-либо. Прямо в любом поисковике, в любом браузере, на любом устройстве, имеющем доступ в интернет, набираете в поисковике подкасты Моторадио в любой последовательности. Моторадио подкасты, подкасты Моторадио, Моторадио подкаст, как хотите. И попадете прямо туда. Подписывайтесь, и будет вам хорошая технология служить... На радость, так сказать. Следующая новинка группа Anthrax. Новый альбом.

одно тут не убавить, не прибавить. Anthrax, вон, Anthrax и есть. Трек называется Infectious, а пластинка сама Cursum Perficio. Ну, бог им судья с такими названиями. Идем далее. Том Морелло с треком Soldier in the Army of Love.

Том Морелло на Моторадио. Кто не знает Тома Морелло, напомню, что это гитарист таких групп, как, ну, кстати, основатель Rage Against the Machine. Играл вместе с Крисом Кёрнеллом, моим любимым певцом Audioslave, естественно, вы знаете, конечно же. Ну, а здесь он работает с его сыном Романом Морелло, и новый альбом как раз вышел сегодня, называется Everyone Gets Everything They Want. Каждый получает то, что хочет. Трек с него Soldiers In the Army of Love. Перевод тут не нужен. На волне Моторадио представил эту пластинку. А вот группа Касаби. Немножко не наш формат, но есть масса поклонников, и группа старая. Трек называется Super Powers. Трек как раз новый.

Ну, по-моему, иногда можно послушать и такую музыку. Релиз 26 июня 2026 года с самого этого сингла. Вот дошел он до нас буквально в формате пластинки, которая называется Act 3, то бишь действие номер 3. И трек с него за номером 4 Super Powers мы с вами и послушали. Далее возродился из пепла группа U2 с композицией Silencio.

Ну, узнаваемый более чем, великий Боно. Еще один трек, уже, ну, практически тоже с таким же названием, с таким же именем музыкант, тоже ЕБ есть, и Грэхэм Бархам, вот так вот зовут этого товарища, Matter of Time, это уже новинка на волне Моторадио. Поехали, послушаем.

Молодой американский кантри-исполнитель и автор из штата Луизиана. Релиз называется «Club Country» и в скобочках «Автопати», а композиция «Matter of Time». Еще одна группа из неизвестных новинок — группа «The Beefs» с треком «Зарубежные страны» — «Foreign Lands».

Австралийская. Ну, у нас ни одной программы без австралийских групп не... Нет, я бы сказал, Западная Австралия. Группа существует с 2015 года, называется The Beefs. Далее у нас... Приближаемся к совершению, кстати, потихонечку. Reckless Kelly. Это такое альтернативное кантри. Давайте послушаем.

музыкант по имени Вилли Джордан с композицией «You Lie Like Iraq». Ты врешь мне, как вот этот Ирак. Не знаю, что это значит. Ну, а завершим мы сегодняшнюю передачу хорошим треком от музыканта, которого зовут Пол Лейн. Я прямо альбом себе отложил. Композиция называется «Someday». Счастливо вам, ребята, до следующей пятницы. Любите хорошую музыку и моторадио. До свидания.

0: Colors of Rock. Real rock music. Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

Listen, mama. Listen to me, mama. Don't let me suffer.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.